тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец, все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 15 мая, и наша тема сегодня – разрушение семейных ценностей. И Святой Дух пророчествует во втором послании к Тимофею 3:2, что в самом конце времен будут рушиться отношения в семье. Апостол Павел пишет под водительством Святого Духа, и он говорит, что люди не будут иметь естественных привязанностей. Это греческое слово «асторгос». «Асторгос» описывает преданность семье. Но частичка «а» меняет смысл на противоположный. Уже недостаток преданности, разрушение взаимоотношений в семье. Люди больше не сидят вместе за столом во время приема пищи. Они только машут друг другу, разъезжаясь в разных машинах в разных направлениях. Они больше не заботятся о единстве семейного очага. Семейные узы нарушены. Разрушены. Они распадаются. И Святой Дух пророчествует через Павла, что в самом конце времен, во всем обществе, будут разрушаться семейные отношения. Разве не это происходит сейчас? Над этим стоит задуматься сегодня.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, спасут ли нас всех таких разных одинаковые понятия. «Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Написано в послании к римлянам, 14 главе. Читаем дальше. «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех». Понимаете, на первый взгляд кажется, что апостол Павел хитрит, пытаясь увильнуть от определенного, четкого и ясного ответа. И этим раз и навсегда прояснить ситуацию, положить конец всем спорам. Но оказывается, что решение конфликта не в однородности понятий двух лагерей, а в праве каждого на свои собственные убеждения перед Богом. В силу же немощи людей с разными понятиями апостол не нашел предложить ничего другого, как скрывать свободным свою свободу, чтобы никто не прельстился и не последовал тебе в чем-либо вопреки своим понятиям или же не разбился на твоей свободе во Христе. Вот так просто и одновременно сложно. Пусть эти короткие рассуждения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место Его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 мая. В духе, опираясь на слово. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Псалом 118, 169 стих. Какими бы молитвами мы ни молились, будь то молитвы посвящения, упования, прошения, ожидания, ходатайства, согласия, хвалы, поклонения и благодарения, нам не обойтись без такого ключевого момента, как Божье Слово. Наши молитвы станут гораздо эффективнее, если мы будем напоминать Богу Его Слово и молиться с верой о том, чтобы Он осуществил сказанное в Нем. Я также убеждена, что наиболее действенные молитвы – это молитвы в Духе. Божье Слово и Дух – это составляющие, без которых невозможно добиться эффективности в молитвенной жизни. Если люди постоянно ищут чудес и чрезмерно сосредоточены на сверхъестественных переживаниях, но не читают Библию, они могут поддаться заблуждениям или позволить эмоциям управлять ими. В то же время, если для нас на первом месте всегда стоит Слово, но мы не стараемся быть восприимчивыми к Духу, это может привести к формализму в молитвах, сделать их сухими и неискренними. Только при взаимодействии Слова и Духа мы обретаем твердую почву под ногами, и это та самая золотая середина, когда мы в равной мере укоренены в истине Слова и благословлены силой Святого Духа. Истина Божьего Слова и вдохновение, приходящее от Духа, вот два столпа молитвы, которое угодно Богу. Молитвы по Слову и водимые Духом находятся в согласии с Божьей волей и приносят ощутимые плоды в нашей жизни. Я призываю вас наполнять свои молитвы Словом и позволять Святому Духу вести вас. Поверьте, вы увидите невероятные результаты. Божье Слово на сегодня. Учитесь умело пользоваться Божьим Словом, молясь в Духе. Это самое эффективное духовное оружие против дьявола. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слава Иисусу! Господь с нами!
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и вновь с вами мы, Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, некоторые люди, думая о том, что ждет неверующий человека после смерти, не очень бы хотели жариться в пламени огня. Потому и вопрос такой присылают нам. Почему Бог не придумает альтернативу, гуманную альтернативу аду?
1: Очень интересный вопрос. Гуманная альтернатива аду. В действительности альтернатива аду есть. И даже не гуманная, а божественная. Спасение в Иисусе Христе. И Бог придумал это. И Бог вложил туда всю мощь своей мысли, всю силу своей любви, всю широту своего сердца, всю глубину своего милосердия для того, чтобы каждому человеку дать возможность, чтобы люди могли найти альтернативу аду. Если мы посмотрим на сам ад, которого люди хотели бы избежать, то ад – это очень интересное явление. Ад связан с двумя главными факторами. Первый фактор – он связан с отсутствием Бога как источника жизни, источника гармонии, источника мира, источника радости, источника безопасности. То есть везде, где Бога и Его благодати нет, будет ад. Поэтому если вне Бога, тогда альтернативы аду нет. Потому что все, что без Бога, это ад. Вот по этой причине Писание и говорит много раз, предупреждает, где Бог призывает: «Придите ко мне». Бог говорит о том, что найдете мир, успокоитесь. Это не потому, что есть возможность мир иметь где-то без Бога, а Бог еще свою версию предлагает. Вот почему, когда Бог предупреждал первых людей, Он сказал: «Если вы вкусите от дерева познания добра и зла, то вы смертью умрете». То есть вы подвергнете себя, поставите себя в условия, в которых вы будете находиться, вы будете оторваны от моих жизненных соков, от моих жизненных источников. Но здесь есть вторая еще причина, почему ад существует. Причина связана с качеством человеческой личности, человек. Бог создал человека вечным. То есть, когда человек рождается, человек создан по образу и подобию Божьему, он больше никогда не прекращает свое существование. В этом отличие человека, в этом-то и сущность того, кто такие люди. Этим они отличаются от животных, от любого другого творения. Человек имеет способность рационально мыслить, чувствовать, принимать решения, оценивать и так далее. То есть человек является душой живой, он несет на себе отпечаток, образ, подобие Бога. Бог и создал его вечным для того, чтобы люди могли вечно быть в общении с ним. По этой причине тогда, когда человек отказывается от того, чтобы жить с Богом, он просто обрекает себя на положение, в котором он изолирован от Бога. И поэтому, будучи изолированным от источника жизни, человек и будет существовать вечно без мира, без радости, без безопасности, в ощущении постоянной угрозы. Вот поэтому ад и является местом, которое выражено вот такими аналогиями, как озеро огненное, образами огня, образами многочисленных вещей, которые мы наблюдаем, вот такие жесткие или агрессивные, которые будут действовать там, и написано, что будут мучиться день и ночь во веки веков. Но, как я уже сказал, к великому счастью, альтернатива аду существует, и такой альтернативой является спасение в Господе нашем Иисусе Христе. И дай Бог, чтобы все слушающие нас, они нашли Иисуса Христа как личного Господа и личного Спасителя, и получили в нем вечную жизнь для того, чтобы навечно освободиться от ада.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Три монаха. Было три трудолюбивых монаха. Один из них избрал для себя дело примирять ссорящихся между собой людей, другой — посещать больных, третий удалился безмолвствовать в пустыню. Первый, трудясь по причине ссор между людьми, не мог излечить всех. И со скорбью, придя к посещавшему больных, нашел его также ослабевшим и не старающимся об исполнении своего обета. Согласившись, оба они пошли к пустыннику, поведали ему печаль свою и просили сказать им, что доброго сделал он в пустыне. Немного помолчав, пустынник влил воду в чашу и говорит: «Смотрите на воду». А вода была мутная, так что ничего не было видно в ней. Спустя немного времени он опять говорит: «Смотрите, теперь вода устоялась». Как только они посмотрели в воду, то увидели свои лица, как в зеркале. Тогда он сказал им: «Так бывает и с человеком, живущим среди людей. От смущения он не видит грехов своих, а когда он безмолвствует, и особенно в пустыне, тогда видны его недостатки».

Бог стучится в твое сердце. Открой ему. Он призывает тебя к покаянию. Прямо сейчас обращайся к нему. Он твоя новая жизнь, твое счастье, твоя судьба. И если ты решился, скажи ему: «О Господь Иисус Христос, прости меня, грешника. Я верю, что только ты один можешь изменить всю мою жизнь и очистить меня от всякого греха. Ты пострадал за меня на кресте и пролил свою святую кровь за все беззакония. И я принимаю ее как единственное средство очищения от моих пороков и грехов. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от сатаны и от всех дел его. И я посвящаю свою жизнь тебе, Иисус Христос. Ты мой Бог. Даруй мне Духа Святого и будь со мной. Я раскрываю свои объятия навстречу твоим всемогущим

тебе, мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Рождество.
1: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Человек с откровением. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». От Матфея 16 глава с 15 по 17 стих. Давайте поразмышляем над тем, что такое откровение. Во-первых, конечно, это новое знание, недоступное ранее. Во-вторых, знание это приходит из некоего источника, причем по его желанию. В-третьих, откровение всегда лично. Солнце всходит над злыми и добрыми, но только для некоторых это говорит о божественной любви. Откровение делает нас причастниками тайны, закрытого клуба для избранных, счастливыми обладателями эксклюзивной информации. И кроме того, откровение подтверждает, что мы достойны чего-то большего. И вот Иисус задает вопрос своим ученикам: «За кого почитают меня люди?» Что было в этом вопросе? Оценка своей деятельности? Сомнительно. Бог не нуждается в одобрении. Похоже, что в этом вопросе Иисус искал полученное откровение. Или точнее, человека с откровением. В самом деле, Иисус нигде и никогда никому не говорил о том, что Он Мессия. Не требовал себе божественных почестей, не втолковывал сотням слушателей степень Его родства с Небесным Отцом. Проповедь Его была о Царстве Небесном, о Боге и Его любви. Если бы Иисус говорил о себе прямо, многие люди связали бы эту весть со своими ожиданиями Мессии. Не секрет, что ожидания эти за века исказили образ отрасли Давидовой. Ко Христу были бы сразу предъявлены некоторые требования, как аргумент за веру. Подтверждением этого служил ответ учеников на вопросы Иисуса. Кто-то видел в нем древнего пророка Илью, иные – Иеремию. Другие, более радикальные, нашли много общего с Иоанном Крестителем, убитым царем Иродом. Очевидно, что были и еще более невероятные предположения. Почему же так не единодушно высказались участники негласного опроса? Почему никому не пришло в голову говорить об Иисусе из Назарета как о Мессии? Все просто. Люди склонны думать о себе и искать своего. Те, кто, изучая Писание, должен был увидеть соответствие Его и Сына Человеческого, например, фарисеи, боялись верить. Это рушило так бережно хранимые предания. Те, кто имел власть...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место Его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» А также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу два крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 15 мая. «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и день он почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 3 стих. В Библии ясно написано, что седьмой день благословен для всех, кто следует за Господом. Закон предписывает соблюдать седьмой день. Эта заповедь важна, хотя зачастую мы не обращаем на нее должного внимания. Часто мы не соблюдаем седьмой день из-за спешки то на работу, то по важным делам, не осознавая, что этим совсем не способствуем продвижению наших дел. Седьмой день – это время восстановления. В этот день наша жизнь может измениться, преобразиться, могут произойти чудеса. Седьмой день принадлежит Господу. Это должен быть день отдыха, посещение церкви, восстановление Господом. И именно в это время Божья сила и сверхъестественные благословения будут с нами. Перед тем, как сбросить человека с его уровня, дьявол сначала крадет у него седьмой день. А человек, теряя этот день, и сам не отдыхает, и не приходит в присутствие Господа со своей семьей. Он фактически теряет все и живет под постоянным трудовым гнетом. После исхода из Египта израильский народ больше никогда не был в рабстве. Причина в том, что они хранили седьмой день. Было время, когда быть рабом означало не очень плохое существование. Люди в Риме жили в благоустроенных домах, ели качественную пищу и служили хозяину, следили за детьми, прибирали в доме. Поскольку евреи соблюдали седьмой день, их не брали на работу, потому что хозяева искали таких рабов, которые и в субботу служили бы им. По этой причине евреи, хотя и жили трудно, но не становились рабами. Божий закон спас от рабства целый народ. Возлюбленные, давайте хранить в святости седьмой день. 6 дней работать, а седьмой день отдавать Господу. Если сохраним седьмой день, никогда не будем рабами, но всегда будем на высоте. Будем жить восстановленной и святой жизнью. Да благословит вас Господь. Выделите седьмой день для посещения церкви и почтения Бога. Амен.
2: Радио Пилигрим.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего! Хвалите Господа, ибо Господь благ! Пойте имени Его, ибо это сладостно! Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою! Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов! Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах, возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, посылал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его, поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Басанского, и все царства ханаанские». И отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобно им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благослови Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Глава 7. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить». Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истиною, и сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас.
0: Вы слушаете «План победы».
1: Глава 3. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были: первенец Амнон от Ахинаамы, израильтянки, второй Далуия, от Авигеи Кармелитянки, третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского, четвертый – Адония, сын Агифы, пятый – Сафатия от Авиталы, шестой – Ифриам от Аглаи, жены его, шесть родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, и 33 года царствовал в Иерусалиме. А сии родились у него в Иерусалиме Шима, Шавав, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Амииловой, Ивхар, Елишама, Елифелет, Нагаг, Нефек и Иафия, Елишама, Елиада и Елифелет, девятеро. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их – Фамарь. Сын Соломона – Раваам. Его сын – Авия. Его сын – Аса. Его сын – Иосафат. Его сын – Иорам. Его сын – Ахозия. Его сын – Иоас. Его сын – Амасия. Его сын – Азария. Его сын – Иофам. Его сын – Ахаз. Его сын – Езекия. Его сын – Манасия. Его сын – Амон. Его сын – Иосия. Сыновья Иосии – первенец Иоахаз. Второй – Иоаким, третий – Сидекия, четвертый – Селум. Сыновья Иоакима – Иехония, сын его, Сидекия, сын его. Сыновья Иехонии – Асир, Салафиил, сын его, Малкирам, Федаия, Шинацар, Иезекия, Гашама и Савадия. И сыновья Федаии – Зарававель и Шимей. Сыновья же Зарававеля – Мешулам и Ханания, и Шаламив – сестра их. И еще пять – Хашува, Агел, Берехия, Хасадия и Иушував, Хесед. И сыновья Хананаии – Филатия и Исаия. Его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Авадия, его сын Шихания. Сын Шихании – Шимаия. Сыновья Шимаии – Хатуш, Иегал, Бариах, Неария и Шафат – шестеро. Сыновья Неиареи – Елионай, Езекия и Азрикам, трое. Сыновья Елеоеная, Гадавьягу, Елеашив, Фелаия, Акув, Иоханан, Делаия и Анани, семеро. Глава четвертая. Сыновья Иуды, Фарес, Исром, Харми, Хур и Шавал. Риаия, сын Шавала, родил Иахава. Иахав родил Ахума и Лагада, от них племена царян. А сии сыновья Итама, Израиль, Ишма, Идбаш и сестра их по имени Гаслелопони. Пенуэл, отец Гедора, и Эзер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ашхура, отца Фикоя, были две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфраи. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы, Цереф, Сахар и Ефнан. Коц родил Анува и Цавева, и племена Ахархела, сына Гарумова. Иавис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною и охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Хилув же, брат Шухи, родил Махира. Он есть отец Ештона. Ештон родил Бефрафу, Пасиаха и Техину, отца города Нааса. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа – Гафанаил и Сирая. Сын Гафанаила – Хафав. Меноафай родил Офру, и Сирая родил Иава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева, сына Иефонина, Ир, Ила и Наам. Сын Илы – Кеназ. Сыновья Иегалелела – Зив, Зифа, Фирия и Асареел. Сыновья Эзры – Иефер, Мерет, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мерома, Шамая и Ишбаха, отца Ешфемои. И жена его, Иудия, родила Иереда, отца Гедора и Хевера, отца Сохо и Якуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифи, дочери фараоновой, которую взял Мерет. Сыновья жены его, Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Эшфемоа, махатянин. Сыновья Симеона, Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия, Зохев и Бензохев. Сыновья Силома, сына Иудина, Ир, отец Лехи, и Лаэда, отец Мереши и семейство выделывавших Весон из дома Ашбеи, и Иоаким, и жители Хазевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем. Но это события древние. Они были горшечники и жили при садах и в огородах. У царя же для работ его жили они там. Сыновья Симеона – Немуил, и Амин, и Ариф, Зарах, и Саул. Шалум – сын его, его сын Мифсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы – Хамуил, сын его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды. Они жили в Версавии, Малади, Хацарашуале, в Билге, в Ецеме, в Фаладе, в Вифуиле, в Харме, в Циклаге, в Бен-Марка-Вофе и Хацурусисиме, и в Бев-Берее, и в Шаариме. Вот города их до царствования Давидова. Селами их Етам, Аин, Римон, Факен и Ашан. 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала, вот места жительства их и родословия их. Мешавав, и Амлех, и Осия, сын Амасии, и Оил, и Иегу, сын Иошиви, сына Сираии, сына Осиилова, Елионай, Иакова, и Шохания, Асаия, Адиил, и Шемиил, и Ванея. И Зиза, сын Шефия, сын Алона, сын Иедаи, сын Шимрия, сын Шимаии. Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцовых разделился на многие отрасли. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучные и хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли сии по именам, записанные в одни из языки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек. Филатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их. И побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня.

0: Радио «Пилигрим».
1: Пусть дни

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Вести радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Сегодня у нас пятница, и мы продолжаем наши эфиры. Возможно, что один из последних раз в старой студии, а скоро переедем в новую. Молитесь о том, чтобы это произошло, вы сразу это увидите, дорогие. А сегодня тема у нас о воле Божьей. Мне кажется, тема в целом, она как будто понятна. Ну, знаете, с детства понятно. Когда говорят...
3: Ну, не знаю. Это вот, вот на первый взгляд может быть понятно. А потом много чего непонятно.
2: Много чего непонятного. Но вот так оно и бывает. Когда нам в детстве говорят, делай, как я сказал, мы поначалу, наверное, так и стараемся делать, потому что мы же послушные дети, а дети, в принципе, маленькие дети, они учатся слушаться родителей. Но потом возникает много всяких «но». Как ребенок вырастает, появляются вопросы, а помимо вопросов еще появляется мое мнение, а потом еще появляется нежелание и просто сомнение в том, что кто-то старший, например, родитель, требует чего-то действительно стоящего, хотя бы стоящего, так ведь? И здесь возникает сразу вопрос, а слушать или не слушать? Скорее не слушать, чем слушать. И вот нам вроде бы все понятно с волей Божией. Надо ее исполнять, волю Божию. Все Писание об этом говорит. А с другой стороны, все Писание говорит о том, как воля Божия не исполняется.
3: А с третьей стороны возникает вопрос, а нужно ли молиться о воле Божией, если никакое его намерение не может быть остановлено? И вообще, как молиться о воле Божией, если это его воля, значит, она совершится в любом случае?
2: Ну, вы знаете как, конечно, если тебя из дома родители отправляют за хлебом, хлеб нужен. Он все равно будет как-то домой доставлен. То ли сами родители сходят, то ли доставка привезет. А только вопрос вот в чем. С твоим участием или без твоего участия? И когда речь идет о воле Божией, когда мы сталкиваемся с ней, с волей Божией, она не просто так воля Божия. Она нас касается непосредственно. Вот что интересно. Все, что Бог являет в этом мире, или славу свою, или волю свою, или благость свою, или милосердие свое. Если мы делаемся как бы свидетелями этого, это нас касается. Это нас касается. Тем или иным образом, прямым или опосредованным, но мы не можем проигнорировать волю Божию, мы не можем проигнорировать славу Божию. Мы не можем проигнорировать божественное милосердие, как пытался это сделать пророк Иона в свое время.
3: Написано, Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины, и в этом его воля, но не все спасаются и не все достигают познания истины. Все-таки от человека тоже что-то, получается, зависит.
2: Вот смотрите, когда речь идет о благоволении Божьем, Бог благоволил. Но смотрите, Бог представляет человеку свою волю как требование, с одной стороны, с другой стороны, как предложение. То есть человек, выбери, что ты выбираешь. И человек выбирает. Даже если это стоит вопрос жизни и смерти, Бог все равно предлагает человеку выбор. Хотя нам казалось бы, Господи, но ведь ты же благой, но защити нас от смерти. Но есть нечто большее, видимо, чем жизнь и смерть. Это определенная свобода. Это свобода человеческого сознания и живое общение с Богом, которое может происходить только в этой свободе. А потому этой свободе нужен выбор. Вы обратите внимание, начинается он с Эдемского сада, когда Бог говорит: от всякого дерева в саду ты можешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь. Не прикасайся к нему. И ведь вопрос не просто «будет тебе неприятно, будет тебе невкусно», там или еще что-то. Вопрос жизни и смерти. Ибо если вкусишь от него, смертью умрешь. Вот вам, пожалуйста. Первый выбор, и он сразу же между жизнью и смертью у человека. И он связан с божественной волей. Не просто человек выбирает, чем сегодня пообедать. Вот этим или вот этим деревом, там, в смысле, плодами дерева. А он выбирает съесть то, что к жизни послужит, или то, что к смерти послужит. Вот вам и вопрос. И тем не менее, воля Божия предлагает человеку выбор. Это всегда остается с человеком. И всегда остается с человеком ответственность перед волей Божией. Как только она для нас озвучена, мы несем за нее ответственность. Точнее, мы несем ответственность за тот выбор, который совершаем. А потому что, мы знаем волю Божию. Какова она? И поэтому человеку, невозможно сказать: «Господи, это меня не касается». Касается. А если бы нас что-то не касалось, мы бы этого не знали. Например, сегодня ученые гадают. Где-то есть, наверное, во Вселенной темная материя. Доказать существование ее мы не можем. Никаких приборов для определения ее нет. Но мы думаем, что она есть. Так легко объяснить те или иные законы во Вселенной. Но оно сокрыто от нас. Может быть, когда-то откроется. И опять же, возможно, на это будет определенная воля Божия. Все, что человеку открыто, в этом есть воля Божия. И вы обратите внимание, человек, познавая мир, познавая то, как он создан, Богом создан, узнавая его законы, законы естественные, законы физические, узнавая или познавая вещество этого мира, как он устроен, человек делает всегда два выбора. Используя, свои знания и свой опыт для жизни или для смерти. Железо. Люди научились добывать железо. Вначале там, дерево, камень, медь, там вот такие бронза, легкие сплавы, а потом железо. Серьезный элемент. И что сразу появляется? Это меч воевать, и это плуг пахать. И вот жизнь и смерть я предложил тебе. Перекуют мечи на орала, говорится у пророков, и не будут больше воевать. Это говорится о том, что придет время, когда ничего не будет противного воле Божией. Воле Божией противного не будет ничего. Не будет чего-то, что требует, или, скажем, для чего будет нужен меч. Не будет того прямого зла, которое это зло сеет и несет раздор.
3: А это о грехе речь?
2: Здесь не только о грехе, это о дьяволе, это о демонах и бесах. Ну и, можно сказать, наверное, о тех людях, которые предпочли, сделали выбор и последовали за ними.
3: То есть, если Бог дает 10 заповедей, да, через Моисея, и вот он его закон. И если человек их нарушает, говорит, потому что конкретно мне Бог этого не сказал, он нарушает волю Божию. Там врет, крадет.
2: Смотрите, как дается воля Божия? Воля Божия дается посредством прямого изъявления. Вот она, явленная воля Божия. Бог говорит Адаму: это делает, а не делает, да, допустим. Mm-hmm. А воля Божия дается опосредованно, например, через Адама к Еве. Когда Адам говорит Еве, я так понимаю, скорее всего, это так было, что вот древо добра и зла, его плоды кушать нельзя. Вообще даже не подходи к ним. Не прикасайся. Ну, Адам вот как бы вот так предупреждает Еву. А то есть вот есть посредник. А есть прямая воля Божия, есть через посредника. И есть посредник как человек, это может быть еще и пророк, да, какой-то. А есть воля Божия посредником, который является скрижали, то есть заповедь. Вот она где-то высечена, эта заповедь, она от Бога дана, а высечена, предложена человеку для исполнения его. И вот закон, он является такой вот опубликованной волей Божией.
3: Да.
2: Опубликованное через скрижали и через Моисея. А опубликованное, записанное, на чем они там писали, на пергаменте или на пальмовых листьях поначалу, сложно сказать сейчас, но, скорее всего, это было как-то зафиксировано, потому что до нас дошло. Да? Вот, и вот он, пожалуйста, он дан. Дан народу Божьему. Ты, если из числа народа Божьего, то ты должен исполнять этот закон. А кроме того, закон дается как заповедь не только для человека, вот как воля Божия, но еще и для целой территории. То есть вот она, земля обетованная, на которой живет народ Божий, а вот на этой земле должна исполнять волю Божию.
3: И она на другой земле можно не исполнять? Или для других народов? Смотри, им для, другой закон?
2: А для других народов воля? Она дана была. Вот если она дана, ее надо исполнять. Вот сегодня мы знаем, да, как Христос говорит, на всяком месте будут поклоняться. Воля Божия открывается всем людям, всем народам. Идите, научите. Научите чему? Воле Божией. Воля Божия, чтобы все спаслись. Вот он, пожалуйста, сегодня дана. А если говорить но об Израиле...
3: через Христа.
2: А если об Израиле говорить, нет. Другим народам не дана. Другим народам она могла быть дана через лично, а вот, непосредственно. Такие случаи есть в Священном Писании. Пророк Валаам, например. А вот, или же другим народам она дана через... созерцание, наблюдение, через откровение, ну, в виде гадания, например. Но вот здесь я не за гадание, здесь только очень важный момент. Но как апостол Павел пишет, мы смотрим гадательно. И помните, мудрецы с Востока, которые увидели звезду. Вот им явилась звезда, и эта звезда была для них откровением воли Божией. Надо следовать за этой звездой, надо пойти и посмотреть.
3: Ну вот Раав, блудница, вот она не из народа Божьего. 10 заповедей, не знаю, знала она про них, нет, даны они были, ну, ей-то точно не были даны. Но вот она, спасая людей из народа Божьего, находит какую-то благодать в их глазах и становится частью этого народа. И тогда, вот до этого, получается, до этого момента воля Божья на нее, вот это 10 заповедей не распространялась, а потом она становится, ее принимают в общество израильское, и с того момента уже распространяется, так получается?
2: Ну, конечно. Ну, конечно. Ведь если говорить о воле Божьей для Иерихона, то вообще город должен был быть уничтожен, и был уничтожен. Да. А вот для него воля Божия. Но вот появляется человек, который хочет иную волю Божию для себя. И,
3: а вот это вот интересный
2: и появляется
3: момент.
2: Для него возможность. Бог дает ему возможность.
3: А как это относится к нам, ныне живущим по Новому Завету, по учению Христа? Что может ли такое быть, что с некой суровой волей Божьей мы можем не согласиться и снискать благую для нас?
2: Да не только Божьей. Можем, но и должны. Призывает нас Писание познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
3: Да, вот нам Сергей тоже напоминает это место Писания.
2: Вот именно так. Сегодня она такова, воля Божия к человеку. Вот такова она во Христе Иисусе явлена, благая воля. Но обратите внимание, эта благая воля, она не содержит в себе, ну, скажем, разрешение делать то, что мы хотим. Она содержит в себе какое-то определенное слово, заповедь для нашего спасения. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, — говорит Христос, — я успокою вас». То есть мы должны прийти ко Христу, мы должны принять Его.
3: То есть, с одной стороны, закон, опять же, Божий закон, говорит, наказание за грех — смерть. И как в Иерихоне все были под вот этим наказанием. Но дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе. И вот здесь, кто выбор этот делает, тот смерти избегает. И то воля Божья. Но одна к погибели, а другая к спасению.
2: Смотрите, да, скорее всего, воля Божья — это одна. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И есть те, кто противится этой воле Божией, есть те, которые стяжают ее исполнение. А вот вам и все. Нет у Бога одной заповеди для одних, другой заповеди для других. У Него одна заповедь. И есть развитие этой заповеди. Есть заповедь, которая ведет ко Христу. Да? Вот. То есть есть заповедь, вот она дана Богом, и она приводит ко Христу, и Он говорит: заповедь новую даю вам. Он живое слово, он больше написанного, написанное в нем все. И им поясняется. Вот таковы, и мы во Христе сегодня, мы исполняем опять же Его волю Божию. Но что мы должны для себя, в общем-то, уяснить и понять? Если для нас появляется возможность откровение, как для Раав, это для нас шанс. Раав этим шансом воспользовалась. Я не знаю, не уверен, если говорить обо всем Иерихоне, но смотрите, всегда оставались какие-то люди, какие-то народы, не относящие себя к Израилю, которые жили на его земле. И для них тоже было исполнение воли Божией, ну, например, закона того самого. В субботу нельзя было работать. Нечистое тоже не должно было быть на земле, нечистые животные. То есть нельзя было их кушать пищу. Жить-то они могли в диком виде, но разводить их было нельзя. То есть вот Израиль весь и все живущие на территории Израиля в те времена, они должны были исполнять этот божественный закон. Он относился не только лично к каждому, но и к территории относился. А вы помните, когда исцелился Нейман, он что для себя сделал? Он взял кусок земли, насыпал в мешки земли израильской, чтобы поклоняться у себя в Сирии Богу, Богу Израилеву, то есть молиться там. Вот это очень важный элемент. То есть он взял для себя территорию, место, на которой он будет служить этому Богу. Вот это, так это происходило тогда, в те времена. В основном. И для Израиля было понятно. Вот есть закон в целом. Он дан. Его нужно исполнять, этот закон. Кроме того, есть просто слово Господне, которое надо исполнять. Закон – это то, что относится ко всем. А есть слово, которое относится к вам лично, например.
3: Но при этом то, что относится ко всем, не должно противоречить тому, что относится ко мне лично, правильно?
2: Ну, безусловно.
3: Ну, потому что мы знаем, известны такие случаи, когда человек вдруг начинает чувствовать себя как неким особенным служителем там, пред Богом и начинает думать, что ему позволено больше и в плане там, согрешить.
2: Смотрите, чтобы нам было позволено больше, мы должны быть больше либо чем Моисей, либо чем Христос. Вот если ты больше, или ты как хотя бы Моисей, как Христос, ну тогда да. Но и опять же, чтобы быть как учитель, надо же жить как учитель. А хорошо, посмотрите, как жил Моисей в те времена, а как жил Христос.
3: Ну вы да, сможете лисицы так? Имеют норы, птицы, небесные гнезда.
2: Но разве Сын Божий где-нибудь совершал какой-то грех? А если человек говорит, что к нему особое отношение, то подождите, ты что, стал больше Иисуса Христа? Что у тебя, к тебе какое-то особое отношение? Что слова, которые тебе говорит Бог, как ты говоришь, они позволяют тебе больше, чем мог позволить себе Сын Божий. Ну, ничего себе.
3: И мог позволить камням сделаться хлебами. И мог тот же камень превратить в мягкую подушку. Мог. Поспать.
2: Мог, безусловно,
3: но
2: мог.
3: Но не пользовался этим.
2: Нам, я думаю, надо прочитать несколько мест Писания.
3: Да, давайте.
2: Например, Деяния. 20 глава, 27 стих. 1 Петра, 2 глава, 15 стих.
3: Деяния, давайте, 20 глава, какой стих?
2: 27 стих.
3: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию».
2: Вот вам, пожалуйста. 1 Петра, 2:15 тоже. «Мы призваны делать добро». А об этом говорит это место Писания.
3: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Это как вот нам понимать это место Писания? Как свободные, не как употребляющие свободу
2: да вот
3: для
2: так
3: прикрытия
2: и
3: зла.
2: Да вот так и понимать, чтобы мы не говорили, что ну вот, а ко мне Бог так благоволит, что я могу вот это делать или вот так поступать.
3: Ну, оправдывать какие-то свои плохие поступки.
2: Да самое простое, самое очевидное. Воля Божия, чтобы мы воздерживались от блуда и хранили свой сосуд, но здесь речь идет о теле, в святости и чести. Вот вам, пожалуйста, первое что. Или воля Божия, чтобы благодарить Бога за все. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия. Вот вам тоже, пожалуйста. То есть нам сразу же дано и конкретно, и в целом. Чтобы нам волю Божию научиться исполнять. Чтобы нам воле Божией научиться следовать.
3: Воля Божия еще проявляется, я так понимаю, и в заповедях, которые упоминаются в Новом Завете. Христос называет их двумя наибольшими заповедями в законе: «Возлюби Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя». Вот если человек не проявляет, скажем, любви к ближнему и вот разговаривает строго. Это можно назвать употребляет свободу для прикрытия зла. Когда человек может говорить правильно, но без любви. Когда человек разговаривает строго там со своими детьми, И вроде и это нужно, и нужно где-то строго поговорить.
2: Но вот смотрите, всегда есть конфликт, потому что есть нечто, что противится исполнению всей воли Божией в нас. И это моя плотская натура. Вот она противится воле Божией. А Дух, который от Бога живет во мне, вот он стремится исполнять волю Божию. И, безусловно, каждая ситуация, которая возникает у нас в жизни, она, ну, скажем, в ней может быть два подхода или два элемента, которые пытаются ее решить. Это по плоти, скажем, мы можем решать ее, или по духу. То есть по плоти это значит, как нам показалось правильным, или как вот внезапно нам захотелось. А по духу это как раз-таки, как хочет Бог. Mm-hmm. Потому что Дух Божий делает то, что по Его воле. И эту волю нам открывает.
3: Ну хорошо, вот что делать, если, допустим, вот одно и то же место Писания. Разные люди толкуют, понимают по-разному. Одним кажется, что вот это воля Божья, вот об этом, об этой воле Божьей говорит место Писания, другой на этот же стих говорит, нет, воля Божья совершенно в противоположном. Как вообще понять правильно, что это именно та воля Божья, что это именно Божья воля, а не мои какие-то там домыслы или неправильные взгляды. Как что вообще делать этим людям?
2: Да, прежде всего, человеку нужно понять, что есть воля Божия, которую нужно исполнять. Она открыта. А второе, нужно понять, что порой в нас нет сил, чтобы ее исполнить. Понимаете, и мы часто требуем для себя какого-то особого откровения, потому что не находим в себе сил. Нам нужны аргументы. Дай нам, Господи, еще и такой аргумент, и такой аргумент. И это порой оправдано, и это оправдывает нас как немощных. Вот возьмите того же самого Гедеона, который все время испытывал Бога, чтобы понять, вот все-таки это от Бога или не от Бога. Но я не думаю, что он был, что он сомневался. Я думаю, ну, в Боге. Он сомневался в себе. И он боялся, что что-то у него не получится или пойдет не так что-то. Вот здесь и возникает проблема. Вот. А так-то, в принципе, понятно. Что непонятно? Воздерживайся от блуда. Все, вот написано. Не кради. Не лжесвидетельствуй, да, как там написано. Не завидуй, не пожелай, как тоже написано, да. Ну или возлюби ближнего твоего, как самого себя. Опять же, понятно же сказано, но начни, попробуй.
3: Ну, смотрите, любит всякого сына, которого наказывает. Поэтому вот здесь тоже кто-то скажет, ну, любовь в наказании, поэтому буду наказывать всех вокруг.
2: Вот, знаете, мы как бы вот здесь, вот, да. Так как поставлен этот вопрос, речь идет о том, чтобы человеку оправдать свои поступки. Вот да. Просто оправдать, найти что-то для оправдания своих дел. Ведь вот так ведь Бог же тоже любит и наказывает. Ну и да. Я наказываю, потому что люблю. Как, собственно, в той же самой поговорке там, а мужьях женок бьет, значит любит. Mm-hmm. Да, вот кто-то mm-hmm. так говорит. Почему? Ну, наверное, как раз взяли из Писания.
3: Но это вырвано из контекста получается.
2: Так вот в этом-то и проблема. Вот в этом и проблема, да. Что вырывается из контекста, и мы свои поступки какие-то начинаем оправдывать Священным Писанием. А вот в этом-то как раз нет воли Божией. Священное Писание не для оправдания наших дел или нашего мнения, а для исполнения.
3: Вот как Его воли.
2: Да.
3: Не нашей.
2: Вот ты читай и молись, чтобы тебе исполнить, Бог будет тебе говорить Духом Святым. и тогда исполняй. А ты исполняешь, как говорят, вот фраза такая, вот исполнил человек, да. Что исполнил? Ну, что-то исполнил. А потом начинает себя оправдывать. И говорит, ну вот же в Библии написано, ну вот же там вот так вот поступают эти или вот эти. И что-то, да. И это разве есть воля Божия и следование воли Божией? Но нет совершенно. Есть попытка притянуть к своим поступкам божественный авторитет. Вот это как раз не воля Божия. Но у нас блок новостей, друзья. Да, после давайте. Него продолжим.
0: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» А также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research центра, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учения. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith A Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Да, друзья, продолжаем наш разговор о воле Божьей. Но нам нужно понять одну такую вещь, да, что нет ничего важнее, чем волю Божию исполнять. Если бы было бы все так просто, да, вот я живу по воле Божьей, вот я просто живу, и этого достаточно Богу, Бог так меня сильно любит, что мне достаточно просто жить на этом свете и получать от Него то, что я хочу, что могу.
3: А вот так некоторые и думают.

0: смирения и покорности для того, чтобы следовать воле Божией. О Христе сказано, что Он был послушен даже до смерти и смерти крестной. Вот вам представьте себе, если Христос был послушен Отцу даже до смерти, то воля Божия, вот она такова. Вот следование ей может привести к достаточно большим конфликтам.
1: При том, что это не вынужденное, то есть у Христа был выбор, реально был выбор остаться и не идти на крест. Иногда у нас просто выбора, как-то обстоятельства нас в такую загоняют, может быть, позицию, что мы понимаем, тут, может быть, мы бы и выбрали что-то другое. А Христос, который, как вот это красивое выражение, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя, уничижил, принял образ раба, по виду стал как человек, хотя он Господь.
0: Да.
1: Вот, и вот воля Божия, да, и вот он смиряет себя под эту волю Божию. Это серьезный пример для нас. Особенно для нас, когда нам хочется сказать, да сколько можно уже терпеть? Когда воля Божья тебе говорит, долготерпение нужно тебе, терпение нужно тебе, прощать ты должен. А мы говорим, да доколе, сколько уже можно, я и так прощаю, они уже там мне на шею сели, я и так терплю, а они там ножки свесили. А вот воля Божья, вот она чего-то такого требует от нас, каких-то серьезных усилий, но это те усилия, которые, вот как сказано, да, благая, угодная, совершенная Его воля. Вот эти наши усилия, они же что-то сделают с нами. Они же на какой-то новый уровень выведут. Они от чего-то освободят. Бог через наше послушание Его воли, Он в нашей жизни будет производить какие-то вещи удивительные, которые сделают нас счастливыми, да, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства.
0: Ну, давайте прочитаем несколько мест Писания. Иоанна 4 глава, 34 стих. Что Иисус говорит о себе?
1: 4 глава, 34 стих. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их».
0: А, ну, вот вам,
1: вот,
0: пожалуйста.
1: Воля. А это вот к великому поручению, да, вот эти слова. «Идите, проповедуйте Евангелие всему миру, до края земли». Об этой жатве речь?
0: Ну, безусловно, об этой. И Христос недаром приводит столько примеров из сельского хозяйства, потому что люди хорошо это понимали, они в этом находились. И он говорит, вот, пожалуйста, жатва наступит, жатва наступает, уже вот она. И я пришел себя для того, и сюда пришел для того, чтобы пожать жатву в Царствие Небесное. То есть пришел сюда за человеческими душами, для спасения человеческих душ. И в этом смысле как раз исполнение воли Божией для Христа. Ну, можно еще Иоанна 6:38 давайте прочитаем с вами.
1: Давайте. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того,

0: что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
1: Вот тоже, пожалуйста, Христос говорит о своем призвании. Здесь для нас что важно увидеть? Как раз призвание наше. Когда Бог открывает нам угодное Ему, мы становимся посланниками. Мы получаем для себя призвание и исполняем его. Христос говорит: «Я сошел с небес. Для чего бы я сюда сходил с небес? Чтобы погулять здесь по земле, по греховной? Нет, но чтобы исполнить волю Небесного Отца». Мы здесь тоже становимся посланниками в определенном смысле, когда принимаем волю Божию для себя, волю с небес, и начинаем ее исполнять.
0: Вот интересно, я сейчас задумалась. Вот эта фраза «воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына, ну это о Христе, да, и верующий в Него, имел жизнь вечную». Ведь это о кресте, правильно говорится? То есть в этой фразе, как бы по-другому можно сказать, воля Божия для меня, ну, для Христа, да, в том, чтобы пойти на крест, взять на себя грех всего мира, каждого человека, и умереть за этот грех, и воскреснуть для нашего оправдания. Вот его, и вот он по этой воле идет. Я все время думала, где же вот эта напрямую воля Божия сказана, что тебе надо пойти, Христос, тебе надо пойти на крест. Какой-то вот этот разговор в Гефсиманском саду, когда Христос говорит: если возможно, доминует меня чаша сия, но, впрочем, не моя воля, а твоя да будет.
1: Твоя да будет,
0: и да. Я думаю, где же вот эта твоя воля, которая да будет, где она звучала? А вот здесь, вот в этих словах вдруг я вижу: воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Если бы Христос не пошел на крест за наши грехи, то и верующий в Него жизни вечной бы не имел.
1: Да, а давайте прочитаем еще Евреям 10:5-7.
0: Давайте. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже».
1: Вот здесь для нас очень важное откровение. Воля Божия больше, чем приношение. Иногда мы думаем, что вот чем больше мы принесем, чем больше мы удивим Бога своими поступками, да, какими-то, даже если это будет пожертвование, тем, скажем так, будем угоднее Богу. Нет, не приношение, а исполнение Его воли. Вот и приношение должно быть как исполнение Его воли.
0: Ведь не... много жертвы приносили до Христа в народе,
1: да,
0: Божьем.
1: Да, конечно, безусловно. И важно было понять, что это по воле Его делалось. Но когда начало делаться не по воле, а для того, чтобы просто угодить, тогда не захотел.
0: Но до Христа каждая вот такая жертва, каждое жертвоприношение животных приносили в жертву за грехи людей. Она ведь, каждая жертва указывала на Христа. И
1: она,
0: когда
1: указывала
0: Христос
1: на Христа,
0: пришел,
1: безусловно,
0: уже это,
1: а
0: не нужно.
1: А где послушание? Где послушание? Где благоговение? И поэтому Христос приходит для того, чтобы как раз исполнить волю Божию. Для Бога это было важнее приношений, потому что в приношениях воля Божия не смогла исполниться. И тогда сам Сын Божий становится своим послушанием, тем самым приношением. Ну, у нас
0: небольшая
1: пауза, а потом продолжим.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, что ж, мы продолжаем говорить о воле Божией. Давайте прочитаем местописание Колоссянам 1:9. Что нам предлагается?
2: «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов».
1: Ну, вот вам, пожалуйста. Это то, о чем молится апостол Павел. Казалось бы, много других важных вещей, но его молитва об этом, чтобы нам познавать, что есть воля Божия. Тогда мы способны приносить плод. Вот познаем, что есть воля Божия. Способны приносить плод. Не познаем, ну тогда все, что мы делаем, это, конечно, очень деятельно и очень громко может быть. Но вопрос, по воле ли его? И воля его не просто в том, чтобы познание его воли, не просто в том, чтобы что-то для себя слышать и исполнять, да? Уже это было бы хорошо. А еще и познавать Бога. Вот воля Божия, она же нам Его раскрывает. Бога раскрывает. И раскрывает Его природу, раскрывает Его качество, раскрывает Его благость, Его святость. И мы тогда учимся понимать, что вот Он, Бог. А вот Он этого хочет. Уже одно Его присутствие, которое мы определять должны, как дети Божии, оно само по себе способно направить нас в нужном направлении, дать нам нужное направление, открыть нам волю Божию.
2: Но здесь не просто исполнялись познанием воли Его, а еще во всякой премудрости и разумении духовном.
1: Ну, безусловно, то есть и в рассуждениях, и в глубине.
2: То есть то, что мы с вами делаем вот каждое утро на радио «Пилигрим» в прямом эфире, мы
1: стараемся, друзья.
2: В премудрости и разумении духовном пытаемся познавать волю Божию вместе со всеми вами.
1: Давайте прочитаем 5 глава Ефесянам, 17 стих.
2: Давайте. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия».
1: А вот здесь еще один инструмент, к которому нас призывает Священное Писание – рассуждение. Вот интересно, Бог дал человеку разум, и если этот разум в Духе Святом, просвещен от Духа Святого, то человек может разобраться для себя. Не будьте нерассудительны. То есть интересно, что Бог позволяет рассуждать. И, собственно, это, наверное, один из принципов новозаветнего служения, когда мы делимся духовными откровениями и рассуждаем. Один пророчествует, остальные рассуждают, размышляют, постигают. И вот вам, пожалуйста, есть доброе общение.
2: Ну и следующий стих в этой главе послания к Ефесянам. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными». Иногда, вот опять же, мы, люди, склонны вырывать из контекста и говорить, ну, я же не упиваюсь вином, так, как бы слегонца. И сейчас речь не просто там о вине, вообще, как бы, о нашей повседневной жизни, о разных наших переживаниях. Но если вот так в контексте смотреть, то видно, что воля Божия в том, чтобы мы познавали Бога, а не пытались, опять же, свои какие-то желания, иногда греховные желания, плотские желания, прикрыть какими-то благими намерениями.
1: Да. Это так. Ну, давайте еще прочитаем Римлянам 12 глава, 2 стих. Он очень важный, он такой, один из самых основных.
2: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
1: То есть, вот смотрите, можно, конечно, как там в мире, все то, что, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни, проходить ну, так, как делают это люди обычно. Но Писание нас призывает размышлять, познавать волю Божию и достигать ее. И опять же, здесь это делается разумно. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Надо программное обеспечение другое в голову, перепрошить ее, если так можно выразиться. И
2: а
1: тогда...
2: вот, где этот пункт перепрошивки? Куда идти?
1: У нас есть
2: комнату?
1: Писание, милосердие Божие у нас есть. Потом нужно себя Богу предоставить. Дух Святой сделает это. В тайной комнате, да, это возможно. Это возможно в церкви, это возможно, не всегда это быстро.
2: Самое сложное как раз это вот начать что-то менять, что-то делать по-другому, потому что, рассуждая, мы соглашаемся, с Писанием соглашаемся. Но как только кто-то подрезает нас, когда мы едем за рулем, или пытается без очереди вперед нас пролезть, как будто бы забывается вот
1: друзья,
2: то, с чем мы соглашались.
1: Вопрос вот какой, а куда едем? А зачем в очереди стоим? Вот это тоже очень важно. Ну и давайте прочитаем еще Колоссянам, 4 глава, 12 стих.
2: «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу».
1: Вот, пожалуйста, исполнены всем, что угодно Богу.
2: Ну, чего, собственно, мы и всем нам с вами желаем сегодня – познавать волю Божию и не просто познавать, а следовать ей и воплощать в жизнь, и, начиная с простых вещей, любить ближнего, прощать, любить Бога, читать Слово, молиться и отказываться от самого себя.
1: Быть в Церкви Христовой, в конце концов,
2: ради
1: друзья,
2: Христа.
1: И сердце открытое держать для Господа. Мне кажется, это настолько обогатит Церковь Христову, если в ней будут действительно люди, следующие не своей воле, да, и использующие авторитет для прикрытия своих каких-то желаний, дел и намерений, и каких-то там, я не знаю, поведения своего, а действительно желающие постигнуть волю Божию, исполнить ее. Обычно это послушание, оно сразу заметно, и Бог его принимает.
2: Спасибо вам за ваше участие, за ваши комментарии, за вашу поддержку финансовую. Спасибо за ваши молитвы, за добрые слова. Пусть Бог благословит вас. Верим, что движемся в воле Божией, и пусть Слово Его распространяется. До завтра.
0: Вы слушаете радио. Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнят очень легко. www.radiopilgrim.ru.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Альфа и Омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Псалом 139.
1: Избавь меня, Боже, на гордых восстань. Враги мои в сердце задумали злое, их руки устали, не зная покоя, готовить мечи на кровавую брань. Во зле изощряют свои языки, раскинули петли и сеть по дороге, и ждут с нетерпением, когда мои ноги уловлены будут, как птица в силки. Тебе я сказал: о мой Бог и Господь, тобою услышан был голос моления. Ты сила моя и надежда спасения, в день битвы всегда ты хранил мою плоть. Не дай нечестивым в душе ликовать, не дай им в шатрах ни веселья, ни смеха. О, как далеки они все от успеха, ибо не верят в твою благодать. Падут на них угли, горящие с неба, да будут повержены в пропасть земли. Себе на главу они зло навлекли, их дети устанут скитаться без хлеба. Человек злоязычный не тверд на пути, но праведник будет, как пальма цвести.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

Иисус, спасибо Тебе, что Ты открыл мне свою славу, Иисус, что Ты открыл мне Отца и любовь, излил Духом Святым, Господь.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Бразилия. Говоря о Бразилии, сразу представляется красочный, зажигательный карнавал из жарких танцовщиц. Чемпионаты мира по футболу, дикая природа Амазонки, производство кофе элитных сортов, оживленные пляжи и теплый климат. Такой же яркой, ароматной, сочной является и бразильская кухня. Рецепты традиционных блюд представляют собой смесь кулинарных предпочтений разных народностей – португальцев, аборигенов, африканцев и южноамериканских индейцев. Темпераментные бразильцы обильно добавляют в приготовляемую пищу специи и приправы. Наиболее популярными являются перец чили, кориандр и лук. Специи не только придают блюдам остроту и незабываемый вкус, но и обладают мощными противомикробными свойствами. Дезинфицируют, что особенно важно при жарком климате. Бразильцы употребляют в пищу свинину, говядину, утку, курицу, овощи и фрукты из лесов Амазонки, смело сочетая и сладкое, и соленое. Национальная кухня не мыслится без такого блюда, как фейжоада. Это мясное рагу с фасолью. Сегодня ее готовят из различных видов мяса и сосисок, черных бобов или фасоли, приправляя соусом из перца. Подают рагу с ломтиками апельсина, рисом, капустой или хлебцами из муки маниока. Маниок – еще одна национальная пища. Это ядовитое растение, которое искусные бразильцы научились готовить и употреблять в пищу. Его сушат, моют, проваривают и только потом используют в приготовлении. Из него делают муку и готовят выпечку. Часто из маниока делают лепешки, которые подают к разным блюдам. Бразильцы обожают говядину на вертеле, называемую шураско. Кроме говядины, на стержне, наподобие нашего шашлыка, нанизываются курица, индейка, баранина или свинина. На берегах Атлантического океана сложно обойтись без даров моря. Итапоа – вкуснейший крабовый пудинг, который имеет забавную историю. Говорят, что однажды, когда король лакомился этим пудингом, к нему прибыл посол, который должен был сообщить о готовящемся перевороте. Но король его не принял и лишился престола. Отсюда пошла поговорка «Никто не должен мешать, пока едят итапоа». Кофе в Бразилии – это целый мир, ведь именно эта страна является главным поставщиком кофе на всей планете. Для бразильца чашка кофе – это не просто 5 минут отдыха, это ритуал, местная традиция и много энергии. Каждый житель выпивает ежедневно не менее 10 чашек кофе, потому что кофе для бразильца – это теплый океан, жаркое солнце и красочный карнавал в одном глотке волшебного напитка. Бразильцы привыкли жить ярко, красиво и феерично. В стране очень много красивых девушек, но вот парней не так уж и много. В связи с этим бразильянки стараются выйти замуж как можно раньше, чтобы парня не смогла перехватить другая девушка. В Бразилии подготовка к свадьбе начинается не с помолвки, а с определенного ритуала. Здесь существует традиция, что перед тем, как попросить руки у родителей невесты, парень должен выбрать одного осла, принадлежащего отцу невесты, и приручить необузданное животное. Данная свадебная традиция демонстрирует то, насколько человек умеет владеть ситуацией, а также насколько он ответственен в своих делах. Усмирив осла, парень может переходить к обсуждению таких важных вопросов, как приданое и проведение свадьбы. В день своей свадьбы невеста должна не спеша покидать родительский дом. Ее задача – опоздать на 10 минут. Бразильянка ни в коем случае не должна появиться в церкви раньше жениха. Другая интересная традиция – вместо привычных бутоньерок здесь жених и шаферы вставляют в петличку небольшой флаг своей страны. Примерно того же принципа придерживаются при украшении свадебного кортежа. Автомобили здесь украшают не цветами, а национальными флагами. Бразильцы не представляют своей жизни без музыкальных ритмов и танцев. К свадьбе они готовятся так же тщательно, как и к карнавалу. Специально к свадебному торжеству бразильцы сооружают танцевальные пагоды, где каждый желающий сможет продемонстрировать то, как он умеет танцевать. Торжество сопровождается живой музыкой, шумными гуляниями до утра и всеобщим весельем. Свадебное торжество в Бразилии может длиться несколько дней. Музыка здесь смолкает самой последней. К счастью для молодых, они могут покинуть торжество, не дожидаясь момента, когда закончится празднование. Они просто молча уходят, не отвлекая гостей от танцев и веселья. Конституция Бразилии предусматривает свободу вероисповедания и отделение государства от церкви. При этом Бразилия – светское государство. Тем не менее, одна крупнейшая католическая страна в мире. Последние полвека наблюдается рост численности евангельских церквей и уменьшение численности католиков. Яркая, неповторимая, огромной территорией страна благодаря своему климату и расположению является великолепной жемчужиной среди стран всего мира.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».
2: Январь снежком играет.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о границах наших убеждений и связанного с ними поведения. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господни. Послание к римлянам, 14 глава, с 5 по 8 стихи. Оказывается, что мы даже умирать должны для Господа, не говоря уже о том, чтобы жить. В результате апостол Павел дает такой совет. «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Послание к римлянам, 14 глава, 5 стих. Здесь я усматриваю важную доктрину, обязывающую поступать человека только в рамках своих убеждений, то есть того, в чем я лично удостоверился. И это в равной степени относится ко всем, и к тем, кто позволяет себе что-то, и к тем, кто воздерживается от чего-либо. Не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера. В этом проявляется верность внутренним принципам, что сказывается весьма благотворно на душе, особенно если человек это делает ради Господа или во имя Господа. Если же для Господа, тогда нет необходимости делать это демонстративно, на показ, особенно если это провоцирует немощного последовать тебе ценой своих убеждений. Все чисто. Но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Послание к римлянам, 14 глава, 20-21 стихи. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио Пилигрим.

Церковь Божья, ты моя невеста, приготовил в небесах я место. Будем веселиться, петь за праздничным столом.

Там чудный мир, там дивный свет, там все ликует и поет. И там давно уж много лет любовь всех утомленных ждет. Тот чудный мир теперь во мне, он часть меня, я часть его. Он каждый день меня ведет к престолу Бога.

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 15 мая, и наша тема сегодня – разрушение семейных ценностей. И Святой Дух пророчествует во втором послании к Тимофею 3:2, что в самом конце времен будут рушиться отношения в семье. Апостол Павел пишет под водительством Святого Духа, и он говорит, что люди не будут иметь естественных привязанностей. Это греческое слово «асторгос». «Асторгос» описывает преданность семье. Но частичка «а» меняет смысл на противоположный. Уже недостаток преданности, разрушение взаимоотношений в семье. Люди больше не сидят вместе за столом во время приема пищи. Они только машут друг другу, разъезжаясь в разных машинах в разных направлениях. Они больше не заботятся о единстве семейного очага. Семейные узы нарушены. Разрушены. Они распадаются. И Святой Дух пророчествует через Павла, что в самом конце времен, во всем обществе, будут разрушаться семейные отношения. Разве не это происходит сейчас? Над этим стоит задуматься сегодня.

0: городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим». Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 15 мая. «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и день он почил от всех дел своих, которые творил и созидал». Книга Бытие, 2 глава, 3 стих. В Библии ясно написано, что седьмой день благословен для всех, кто следует за Господом. Закон предписывает соблюдать седьмой день. Эта заповедь важна, хотя зачастую мы не обращаем на нее должного внимания. Часто мы не соблюдаем седьмой день из-за спешки то на работу, то по важным делам, не осознавая, что этим совсем не способствуем продвижению наших дел. Седьмой день – это время восстановления. В этот день наша жизнь может измениться, преобразиться, могут произойти чудеса. Седьмой день принадлежит Господу. Это должен быть день отдыха, посещения церкви, восстановления Господом. И именно в это время Божья сила и сверхъестественные благословения будут с нами. Перед тем, как сбросить человека с его уровня, дьявол сначала крадет у него седьмой день. А человек, теряя этот день, и сам не отдыхает, и не приходит в присутствие Господа со своей семьей. Он фактически теряет все и живет под постоянным трудовым гнетом. После исхода из Египта израильский народ больше никогда не был в рабстве. Причина в том, что они хранили седьмой день. Было время, когда быть рабом означало не очень плохое существование. Люди в Риме жили в благоустроенных домах, ели качественную пищу и служили хозяину, следили за детьми, прибирали в доме. Поскольку евреи соблюдали седьмой день, их не брали на работу, потому что хозяева искали таких рабов, которые и в субботу служили бы им. По этой причине евреи, хотя и жили трудно, но не становились рабами. Божий закон спас от рабства целый народ. Возлюбленные, давайте хранить в святости седьмой день. 6 дней работать, а седьмой день отдавать Господу. Если сохраним седьмой день, никогда не будем рабами, но всегда будем на высоте. Будем жить восстановленной и святой жизнью. Да благословит вас Господь. Выделите седьмой день для посещения церкви и почтения Бога. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Какими бы молитвами мы ни молились, будь то молитвы посвящения, упования, прошения, ожидания, ходатайства, согласия, хвалы, поклонения и благодарения, нам не обойтись без такого ключевого момента, как Божье Слово. Наши молитвы станут гораздо эффективнее, если мы будем напоминать Богу Его Слово и молиться с верой о том, чтобы Он осуществил сказанное в Нем. Я также убеждена, что наиболее действенные молитвы – это молитвы в Духе. Божье Слово и Дух – это составляющие, без которых невозможно добиться эффективности в молитвенной жизни. Если люди постоянно ищут чудес и чрезмерно сосредоточены на сверхъестественных переживаниях, но не читают Библию, они могут податься заблуждением или позволить эмоциям управлять ими. В то же время, если для нас на первом месте всегда стоит Слово, но мы не стараемся быть восприимчивыми к Духу, это может привести к формализму в молитвах, сделать их сухими и неискренними. Только при взаимодействии Слова и Духа мы обретаем твердую почву под ногами, и это та самая золотая середина, когда мы в равной мере укоренены в истине Слова и благословлены силой Святого Духа. Истина Божьего Слова и вдохновение, приходящее от Духа, вот два столпа молитвы, которые угодно Богу. Молитвы по Слову и водимые Духом находятся в согласии с Божьей волей и приносят ощутимые плоды в нашей жизни. Я призываю вас наполнять свои молитвы Словом и позволять Святому Духу вести вас. Поверьте, вы увидите невероятные результаты. Божье Слово на сегодня. Учитесь умело пользоваться Божьим Словом, молясь в Духе. Это самое эффективное духовное оружие против дьявола. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
1: Радио «Пилигрим».

0: то безнадежно, без креста.
1: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Иакова 1:17.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8000 паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, только Богу известны абсолютно все мысли человека, и добрые, и злые. Вопрос в том, наказывает ли Бог за грешные мысли?
1: Очень серьезный вопрос, который касается многих и многих людей и касается самой сути нашей жизни. Священное Писание очень много говорит об этом. Одно из мест, которое приходит на память, мы находим в послании к евреям, 4 главе, в 12 стихе. Там сказано о силе Божьего Слова. И оно сравнивается с мечом обоюдоострым, которое проникает глубоко в человеческую личность. И вот там сказано о том, что оно, Слово, судит помышление и намерение сердечное. Это значит, что мысли человека имеют нравственную значимость. То есть они являются носителем нравственного потенциала какого-то человеческой души. Именно об этом говорит Иисус Христос, когда Он предупреждал людей. Он говорил, ибо изнутри, из сердца исходят злые помыслы, убийства, распри и так далее. То есть сердце человека является генератором нравственности. Оно является генератором того, что делает человека виновным перед Богом или же делает человека сотрудником с Богом. Тогда, когда человек идет против Бога или же он сотрудничает, он гармоничен с Богом. И вот внутренний мир как раз-таки и находит свои выражения или один из важных элементов выражения этого внутреннего состояния и заключается в мыслях, то есть человеческие мысли. Когда человек думает, когда человек осознает что-то, анализирует, когда он в мыслях может осуждать кого-то, он в мыслях может наполнен быть похотью, мысли могут быть явно греховными. И, конечно же, Священное Писание, где сказано, что оно судит помышления и намерения сердечные, то человек за свои греховные мысли, конечно же, несет ответственность. Здесь, правда, есть несколько важных деталей, которые связаны с природой мыслей. Ну, во-первых, есть такие мысли, которые возникают у людей как бы против их воли. Иногда это связано даже с какими-то заболеваниями. Иногда это просто вот особенность человека, когда у него есть какая-то навязчивая мысль, которая возникла в его сознании, и он не согласен с ней. Он не хочет об этом думать. Но эта мысль вот как-то посетила его ум, и он готов от нее отказаться. Когда-то Чарльз Спержин, известный английский проповедник, говорил об этом. Мысли подобны птицам над головой. Вы не можете запретить птицам пролетать над вашей головой, но вы не позволите ей свить гнездо в вашей голове. Вот так греховные мысли. То есть они, конечно же, могут возникать в сознании. Мы живем в мире суперперегруженном всякими разными греховными вещами. Но когда мы создаем условия, когда мы позволяем этой мысли там задержаться, вот тогда она становится или может стать нашей мыслью. Вот почему Иисус говорил о людях, которые только посмотрят на женщину с вожделением, и он говорит, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть Иисус говорит о том, что как только человек дал место этим греховным мыслям, страстям, желаниям в сердце, вот тогда и наступает человеческая ответственность. Вот тогда и наступает греховность этой мысли. Вот тогда и нужно покаяние, освобождение. Вот тогда нужен процесс обновления мысли. Вот почему мы читаем в Священном Писании очень важные слова, где Библия говорит о том, что жизнь наша христианская в огромной степени связана с трансформацией ума. Мы читаем послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих, где сказано: «Представьте тела ваши в жертву живую, благую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И вот там сказано, чтобы поддавайтесь влиянию мира сего, но преобразуйте ваш разум, чтобы познавать, какова воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть в этом-то и заключается сущность христианства, что мы изменяем наши мысли, приводя их в соответствие с тем, что говорит Бог.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Яков Левин. Сеется семя. Амнистия. Во время своих военных походов персидский царь Кир взял в плен одного князя с его семьей. Кир спросил князя: «Что ты мне дашь, если я верну тебе свободу?» «Половину моего царства», — был ответ. «А если я освобожу и твоих детей?» «Все мое царство». «А что ты дашь за свободу твоей супруги?» «Себя самого». Киру так понравился ответ этого князя, что он даровал всей семье свободу без выкупа. На пути домой князь спросил свою жену: «Заметила ли ты, насколько великодушен был Кир?» На это она ответила: «Я видела только того, кто сам был готов отдать свою жизнь, чтобы выкупить мою свободу». Иисус Христос не только был готов отдать, но и отдал за нас свою жизнь. Вот так-то.
1: Наша коллекция вечных хитов.

Псалом 19. Да услышит Всевышний тебя в день печали и пошлет свою помощь с вершины Сионской, чтобы песни веселые снова звучали на цветущих полях у горы Елеонской. Да соделает тучным твое всесожженье и исполнит все то, о чем сердце мечтало, когда в храм освященный войдешь для служения под мелодию флейты и звуки кимвала. Гордый хвалится мощью своей колесницы, воин острым мечом, а иные конями. Мы же хвалимся силой Господней десницы и по милости Божией прожитыми днями. На рассвете враги пошатнулись и пали. Наши крепкие ряды, как и прежде, до битвы. Высекайте резцом на гранитной скрижали для потомков слова сокровенной молитвы. Когда будем взывать, ты услышь нас, о Боже!

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место Его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8000 паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Сегодня у нас пятница, и мы продолжаем наши эфиры. Возможно, что один из последних раз в старой студии, а скоро переедем в новую. Молитесь о том, чтобы это произошло, вы сразу это увидите, дорогие. А сегодня тема у нас о воле Божией. Мне кажется, тема в целом, она как будто понятна. Ну, знаете, с детства понятно. Когда говорят...
3: Ну, не знаю. Это вот, вот на первый взгляд может быть понятно, а потом много чего непонятно.
2: Много чего непонятного. Но вот так оно и бывает. Когда нам в детстве говорят, делай, как я сказал, мы поначалу, наверное, так и стараемся делать, потому что мы же послушные дети, а дети, в принципе, маленькие дети, они учатся слушаться родителей. Но потом... возникает много всяких «но», как ребенок вырастает, появляются вопросы, а помимо вопросов еще появляется мое мнение, а потом еще появляется нежелание и просто сомнение в том, что кто-то старший, например, родитель, требует чего-то действительно стоящего, хотя бы стоящего, так ведь? И здесь возникает сразу вопрос – а слушать или не слушать? Скорее не слушать, чем слушать. И вот нам вроде бы все понятно с волей Божией. Надо ее исполнять, волю Божию. Все Писание об этом говорит. А с другой стороны, все Писание говорит о том, как воля Божия не исполняется.
3: А с третьей стороны возникает вопрос, а нужно ли молиться о воле Божьей, если никакое его намерение не может быть остановлено? И вообще, как молиться о воле Божьей? Если это его воля, значит, она совершится в любом случае?
2: Ну, вы знаете как? Конечно, если тебя из дома родители отправляют за хлебом, хлеб нужен. Он все равно будет как-то домой доставлен. То ли сами родители сходят, то ли доставка привезет. А только вопрос вот в чем. С твоим участием или без твоего участия? И когда речь идет о воле Божией, когда мы сталкиваемся с ней, с волей Божией, она не просто так воля Божия. Она нас касается непосредственно. Вот что интересно. Все, что Бог являет в этом мире, или славу свою, или волю свою, или благость свою, или милосердие свое. Если мы делаемся как бы свидетелями этого, это нас касается. Это нас касается. Тем или иным образом, прямым или опосредованным. Но мы не можем проигнорировать волю Божию. Мы не можем проигнорировать славу Божию. Мы не можем проигнорировать божественное милосердие, как пытался это сделать пророк Иона в свое время.
3: Написано, Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины, и в этом его воля, но не все спасаются и не все достигают познания истины. Все-таки от человека тоже что-то, получается, зависит.
2: Вот смотрите, когда речь идет о благоволении Божьем, Бог благоволил. Но смотрите, Бог представляет человеку свою волю как требование, с одной стороны, с другой стороны, как предложение. То есть человек, выбери, что ты выбираешь. И человек выбирает. Даже если это стоит вопрос жизни и смерти, Бог все равно предлагает человеку выбор. Хотя нам казалось бы, Господи, но ведь ты же благой, но защити нас от смерти. Но есть нечто большее, видимо, чем жизнь и смерть. Это определенная свобода. Это свобода человеческого сознания и живое общение с Богом, которое может происходить только в этой свободе. А потому этой свободе нужен выбор. Вы обратите внимание – Начинается он с Эдемского сада, когда Бог говорит: от всякого дерева в саду ты можешь есть, а от древа познания добра и зла не ешь. Не прикасайся к нему. И ведь вопрос не просто будет тебе неприятно, будет тебе невкусно там или еще что-то. Вопрос жизни и смерти. Ибо если вкусишь от него, смертью умрешь. Вот вам, пожалуйста. Первый выбор, и он сразу же между жизнью и смертью у человека. И он связан с божественной волей. Не просто человек выбирает, чем сегодня пообедать. Вот, вот этим или вот этим деревом. Там, ну, в смысле, плодами дерева. А он выбирает съесть то, что к жизни послужит, или то, что к смерти послужит. Вот, вот вам вопрос. И тем не менее, воля Божия предлагает человеку выбор. Это всегда остается с человеком. И всегда остается с человеком ответственность перед волей Божией. Как только она для нас озвучена, как только она для нас озвучена, мы несем за нее ответственность. Точнее, мы несем ответственность за тот выбор, который совершаем. А потому что, ну, мы знаем волю Божию, какова она. И поэтому человеку, ну, невозможно сказать: Господи, это меня не касается. Касается. А если бы нас что-то не касалось, мы бы этого не знали. Ну, вот, например, сегодня ученые гадают. Где-то есть, наверное, во Вселенной темная материя. Доказать существование ее мы не можем. А никаких приборов для определения ее нет. Угу. Но мы думаем, что она есть. Так легко объяснить те или иные законы во Вселенной. Но оно сокрыто от нас. Может быть, когда-то откроется. И опять же, возможно, на это будет определенная воля Божия. Все, что человеку открыто, в этом есть воля Божия. Угу. И вы обратите внимание, человек, познавая мир, познавая то, как он создан, Богом создан, узнавая его законы, законы естественные, законы физические, узнавая или познавая вещество этого мира, как он устроен, человек делает всегда два выбора. Используя, ну, скажем так, свои знания и свой опыт для жизни или для смерти. Ну, например, железо. Люди научились добывать железо. Вначале там, дерево, камень, медь, там вот такие бронза, легкие сплавы, а потом железо, серьезный элемент. И что сразу появляется, да, вот... Это меч воевать, и это плуг пахать. И вот жизнь и смерть я предложил тебе. Перекуют мечи на орала, говорится у пророков, и не будут больше воевать. Это говорится о том, что придет время, когда ничего не будет противного воле Божией. Воле Божией противного не будет ничего. Не будет чего-то, что требует, или, скажем, для чего будет нужен меч. Не будет того прямого зла, которое это зло сеет и несет раздор.
3: А это о грехе речь?
2: Здесь не только о грехе, это о дьяволе, это о демонах и бесах. Ну и, можно сказать, наверное, о тех людях, которые предпочли, сделали выбор и последовали за ними.
3: То есть, если вот Бог дает 10 заповедей, да, через Моисея, и вот он его закон. И если человек их нарушает, говорит, потому что конкретно мне Бог этого не сказал, он нарушает волю Божию. Ну, там врет, крадет.
2: Ну, смотрите, как дается воля Божия? Воля Божия дается посредством прямого изъявления, да, вот она, явленная воля Божия. Бог говорит Адаму, это делай, это не делай, да, допустим. Воля Божия дается опосредованно, например, через Адама к Еве. Когда Адам говорит Еве, я так понимаю, скорее всего, это так было, что вот древо добра и зла, его плоды кушать нельзя. Вообще даже не подходи к ним. Не прикасайся. Ну, Адам вот как бы вот так предупреждает Еву. А то есть вот есть посредник. А есть прямая воля Божия, есть через посредника. И есть посредник как человек, это может быть еще и пророк, да, какой-то. А есть воля Божия посредником, который является скрижали. То есть заповедь. Вот она где-то высечена, эта заповедь, она от Бога дана, а высечена, предложена человеку для исполнения его. И вот закон, он является такой вот опубликованной волей Божией.
3: Да.
2: Опубликованной через скрижали и через Моисея. А опубликованной, записанной. На чем они там писали, на пергаменте или на пальмовых листьях поначалу, сложно сказать сейчас, но, скорее всего, это было как-то зафиксировано, потому что до нас дошло, да? Вот, и вот он, пожалуйста, он дан народу Божьему. Ты, если из числа народа Божьего, то ты должен исполнять этот закон. А кроме того, закон дается как заповедь не только для человека, вот как воля Божия, но еще и для целой территории. То есть вот она, земля обетованная, на которой живет народ Божий, а вот на этой земле должна исполнять волю Божию.
3: И она на другой земле можно не исполнять? Или для других народов? Смотри, другой закон?
2: А для других народов воля? Она дана была? Вот если она дана, ее надо исполнять. Вот сегодня мы знаем, да, как Христос говорит, на всяком месте будут поклоняться. Воля Божия открывается всем людям, всем народам. Идите, научите. Научите чему? Воле Божией. Воля Божия, чтобы все спаслись. Вот вам, пожалуйста, сегодня дана. А если говорить об Израиле...
3: через Христа.
2: А если об Израиле говорить, нет. Другим народам не дана. Другим народам она могла быть дана через лично, а вот, непосредственно. Такие случаи есть в Священном Писании. Пророк Валаам, например. А вот, или же другим народам она дана через созерцание, наблюдение. Через откровение, ну, в виде гадания, например. Но вот здесь я не за гадание, здесь только очень важный момент. Но как апостол Павел пишет, мы смотрим гадательно. И помните, мудрецы с Востока, которые увидели звезду. Вот им явилась звезда, и эта звезда была для них откровением воли Божией. Надо следовать за этой звездой, надо пойти и посмотреть.
3: Ну вот Раав, блудница, вот она не из народа Божьего. 10 заповедей, не знаю, знала она про них, нет, даны они были, ну, ей-то точно не были даны, но вот она, спасая людей из народа Божьего, находит какую-то благодать в их глазах и становится частью этого народа. И тогда, вот до этого, получается, до этого момента воля Божья на нее, вот это 10 заповедей, не распространялась, а потом она становится, ее принимают в общество израильское, и с того момента уже распространяется. Так получается?
2: Ну, конечно. Ведь если говорить о воле Божьей для Иерихона, то вообще город должен был быть уничтожен, и был уничтожен. Да. А вот для него воля Божия. Но вот появляется человек, который хочет иную волю Божию для себя. И,
3: а вот это вот интересный
2: и появляется
3: момент.
2: Для него возможность. Бог дает ему возможность.
3: А как это относится к нам, ныне живущим, по Новому Завету, по учению Христа? Что может ли такое быть, что с некой суровой волей Божьей мы можем не согласиться и снискать благую для нас?
2: Да не только Божьей. Можем, но и должны. Видите, призывает нас Писание познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
3: Да, вот нам Сергей тоже напоминает это место Писания.
2: А, вот именно так. Сегодня она такова, воля Божия к человеку. Вот такова она во Христе Иисусе явлена, благая воля. Но обратите внимание, эта благая воля, она не содержит в себе, ну, скажем, разрешение делать то, что мы хотим. Она содержит в себе какое-то определенное слово, заповедь для нашего спасения. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, — говорит Христос, — я успокою вас». То есть мы должны прийти ко Христу, мы должны принять Его.
3: То есть, с одной стороны, закон, опять же, Божий закон, говорит, наказание за грех — смерть. И как в Иерихоне все были под вот этим наказанием. Но дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе. И вот здесь, кто выбор этот делает, тот смерти избегает. И то, есть, то воля Божья. Но одна к погибели, Божия, а другая к спасению.
2: Смотрите, да, скорее всего, воля Божия — это одна. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И есть те, кто противится этой воле Божией, есть те, которые стяжают ее исполнение. А вот вам и все. Нет у Бога одной заповеди для одних, другой заповеди для других. У Него одна заповедь. И есть развитие этой заповеди. Есть заповедь, которая ведет ко Христу. Да? Вот. То есть есть заповедь, вот она дана Богом, и она приводит ко Христу, и Он говорит: заповедь новую даю вам. Он живое слово, он больше написанного, написанное в нем все. И им поясняется. Вот таковы, и мы во Христе сегодня, мы исполняем опять же Его волю Божию. Но что мы должны для себя, в общем-то, уяснить и понять? Если для нас появляется возможность откровение, как для Раав, это для нас шанс. Раав этим шансом воспользовалась. Я не знаю, не уверен, если говорить обо всем Иерихоне, но смотрите, всегда оставались какие-то люди, какие-то народы, не относящие себя к Израилю, которые жили на его земле. И для них тоже было исполнение воли Божией, ну, например, закона того самого. В субботу нельзя было работать. Нечистое тоже не должно было быть на земле, нечистое, нечистые животные. То есть нельзя было их кушать пищу. Жить-то они могли в диком виде, но разводить их было нельзя. То есть вот Израиль весь и все живущие на территории Израиля в те времена, они должны были исполнять этот божественный закон. Он относился не только лично к каждому, но и к территории относился. А вы помните, когда исцелился Нейман, он что для себя сделал? Он взял кусок земли, насыпал в мешки земли израильской, чтобы поклоняться у себя в Сирии Богу, Богу Израилеву, то есть молиться там. Вот это очень важный элемент. То есть он взял для себя территорию, место, на которой он будет служить этому Богу. Вот это, так это происходило тогда, в те времена. В основном. И для Израиля было понятно. Вот есть закон в целом. Он дан. Его нужно исполнять, этот закон. Кроме того, есть просто слово Господне, которое надо исполнять. Закон — это то, что относится ко всем. А есть слово, которое относится к вам лично, например.
3: Но при этом то, что относится ко всем, не должно противоречить тому, что относится ко мне лично, правильно?
2: Ну, безусловно.
3: Ну, потому что мы знаем, известны такие случаи, когда человек вдруг начинает чувствовать себя как неким особенным служителем, там, пред Богом, и начинает думать, что ему позволено больше и в плане там, согрешить.
2: Смотрите, чтобы нам было позволено больше, мы должны быть больше либо чем Моисей, либо чем Христос. Вот если ты больше, или ты как хотя бы Моисей, как Христос, ну тогда да. Но и опять же, чтобы быть как учитель, надо же жить как учитель. А хорошо, посмотрите, как жил Моисей в те времена, а как жил Христос.
3: Ну вы да, лисицы так имеют норы, птицы, небесные гнезда.
2: Но разве Сын Божий где-нибудь совершал какой-то грех? А если человек говорит, что к нему особое отношение, то подождите, ты что, стал больше Иисуса Христа? Что у тебя к тебе какое-то особое отношение? Что слова, которые тебе говорит Бог, как ты говоришь, они позволяют тебе больше, чем мог позволить себе Сын Божий? Ничего себе.
3: И мог позволить камням сделаться хлебами, и мог тот же камень превратить в мягкую подушку, мог поспать.
2: Мог, безусловно,
3: но
2: мог.
3: Не пользовался этим.
2: Нам, я думаю, надо прочитать несколько мест Писания.
3: Да, давайте.
2: Например, Деяния. 20 глава, 27 стих. 1 Петра, 2 глава, 15 стих.
3: Деяния, давайте, 20 глава, какой стих?
2: 27 стих.
3: «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию».
2: Вот вам, пожалуйста. 1 Петра, 2, 15 тоже. «Мы призваны делать добро». Об этом говорит это место Писания.
3: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии». Это как вот нам понимать это место Писания? Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла.
2: Да вот так и понимать, чтобы мы не говорили, что ну вот, а ко мне Бог так благоволит, что я могу вот это делать или вот так поступать.
3: Ну, оправдывать какие-то свои плохие поступки.
2: Да самое простое, самое очевидное. Воля Божия, чтобы мы воздерживались от блуда и хранили свой сосуд, но здесь речь идет о теле, в святости и чести. Вот вам, пожалуйста, первое что. Или воля Божия, чтобы благодарить Бога за все. За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия. Вот вам тоже, пожалуйста. То есть нам сразу же дано и конкретно, и в целом. Чтобы нам волю Божию научиться исполнять. Чтобы нам воле Божией научиться следовать.
3: Воля Божия еще проявляется, я так понимаю, и в заповедях, которые упоминаются в Новом Завете. Христос называет их двумя наибольшими заповедями в законе: «Возлюби Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя». Вот если человек не проявляет, скажем, любви к ближнему и вот разговаривает строго, это можно назвать употребляет свободу для прикрытия зла? Когда человек может говорить правильно, но без любви, когда человек разговаривает строго там со своими детьми, И вроде и это нужно, и нужно где-то строго поговорить.
2: Но вот смотрите, всегда есть конфликт, потому что есть нечто, что противится исполнению всей воли Божией в нас. И это моя плотская натура. Вот она противится воле Божией. А Дух, который от Бога живет во мне, вот он стремится исполнять волю Божию. И, безусловно, каждая ситуация, которая возникает у нас в жизни, она, ну, скажем, в ней может быть два подхода или два элемента, которые пытаются ее решить. Это по плоти, скажем, мы можем решать ее, или по духу. То есть по плоти это значит, как нам показалось правильным, или как вот внезапно нам захотелось. А по духу это как раз-таки, как хочет Бог. Mm-hmm. Потому что Дух Божий делает то, что по Его воле. И эту волю нам открывает.
3: Ну хорошо, вот что делать, если, допустим, вот одно и то же место Писания. Разные люди толкуют, понимают по-разному. Одним кажется, что вот это воля Божья, вот об этом, об этой воле Божьей говорит место Писания. Другой на этот же стих говорит, нет, воля Божья совершенно в противоположном. Как вообще понять, ну, правильно, что это именно та воля Божья, что это именно Божья воля, а не мои какие-то там домыслы или неправильные взгляды. Как, что вообще делать этим людям?
2: Да, прежде всего, человеку нужно понять, что есть воля Божия, которую нужно исполнять. Она открыта. А второе, нужно понять, что порой в нас нет сил, чтобы ее исполнить. Понимаете, и мы часто требуем для себя какого-то особого откровения, потому что не находим в себе сил. Нам нужны аргументы. Дай нам, Господи, еще и такой аргумент, и такой аргумент. И это порой оправдано, и это оправдывает нас как немощных. Вот возьмите того же самого Гедеона, который все время испытывал Бога, чтобы понять, вот все-таки это от Бога или не от Бога. Но я не думаю, что он сомневался. Я думаю, ну, в Боге. Он сомневался в себе. И он боялся, что что-то у него не получится или пойдет не так что-то. Вот здесь и возникает проблема. Вот. А так-то, в принципе, понятно. Что непонятно? Воздерживайся от блуда. Все, вот написано. Не кради. Не лжесвидетельствуй, да, как там написано. Не завидуй, не пожелай, как тоже написано, да. Ну или возлюби ближнего твоего, как самого себя. Опять же, понятно же сказано, но начни, попробуй.
3: Ну, смотрите, любит всякого сына, которого наказывает. Поэтому вот здесь тоже кто-то скажет, ну, любовь в наказании, поэтому буду наказывать всех вокруг.
2: Вот, знаете, мы как бы вот здесь, вот, да. Так как поставлен этот вопрос, речь идет о том, чтобы человеку оправдать свои поступки. Вот да. Просто оправдать, найти что-то для оправдания своих дел. Ну, ведь вот так ведь Бог же тоже любит и наказывает. Ну, и да. Я наказываю, потому что люблю. Как, собственно, в той же самой поговорке. Там, о мужьях женах бьет, значит, любит. Да, вот кто-то так говорит. Почему? Ну, наверное, как раз взяли из Писания.
3: Но это вырвано из контекста получается.
2: Так вот в этом-то и проблема. Вот в этом и проблема, да. Что вырывается из контекста, и мы свои поступки какие-то начинаем оправдывать Священным Писанием. А вот в этом-то как раз нет воли Божьей. Священное Писание не для оправдания наших дел или нашего мнения, а для исполнения.
3: Вот как Его воли.
2: Да.
3: не нашей.
2: Вот ты читай и молись, чтобы тебе исполнить. Бог будет тебе говорить Духом Святым. И тогда исполняй. А ты исполняешь, как говорят, вот фраза такая, вот исполнил человек. Да. Что исполнил? Ну, что-то исполнил. А потом начинает себя оправдывать. И говорит, ну вот же ж в Библии написано, ну вот же ж там вот так вот поступают эти или вот эти. И что-то, да. И это разве есть воля Божия и следование воли Божией? Но нет совершенно. Есть попытка притянуть к своим поступкам божественный авторитет. Вот это как раз не воля Божия.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Да, друзья, продолжаем наш разговор о воле Божией. Но нам нужно понять одну такую вещь, да, что нет ничего важнее, чем волю Божию исполнять. Если бы было бы все так просто, да, вот я живу по воле Божией, вот я просто живу, и этого достаточно Богу, Бог так меня сильно любит, что мне достаточно просто жить на этом свете и получать от Него то, что я хочу. Что могу?
3: Вот так некоторые и думают.
2: Ну, так некоторые и думают, как написано, что по природе своей, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Так говорит Священное Писание. Вот знают. Вот это знают. По природе своей. А нам нужно понимать и познавать, что есть воля Божия. Познавайте, что есть воля Божия. Вот тогда жизнь обретает совершенно иной уровень, качественно иной уровень. И, в общем-то, мы можем видеть, насколько все-таки человеческое далеко стоит от Божьего. Насколько порой нужно употреблять усилия и смирение, и покорности для того, чтобы следовать воле Божией. О Христе сказано, что Он был послушен даже до смерти и смерти крестной. Вот вам представьте себе, если Христос был послушен Отцу даже до смерти, то воля Божия вот она такова. Вот следование ей может привести к достаточно большим конфликтам.
3: При том, что это не вынуждено, то есть у Христа был выбор, реально был выбор остаться и не идти на крест. Иногда у нас просто выбора, как-то обстоятельства нас в такую загоняют, может быть, позицию, что мы понимаем тут, может быть, мы бы и выбрали что-то другое. А Христос, который, как вот это красивое выражение, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя, уничижил, принял образ раба, по виду стал как человек, хотя он Господь.
2: Да.
3: Вот, воля Божия, да, и вот он смиряет себя под эту волю Божию. Это серьезный пример для нас. Особенно для нас, когда нам хочется сказать, да сколько можно уже терпеть? Когда воля Божья тебе говорит, долго терпение нужно тебе, терпение нужно тебе, прощать ты должен. А мы говорим, да доколе, сколько уже можно, я и так прощаю, они уже там мне на шею сели, я и так терплю, а они там ножки свесили. А вот воля Божья, вот она чего-то такого требует от нас, каких-то серьезных усилий, но это те усилия, которые, вот как сказано, да, благая, угодная, совершенная Его воля. Вот эти наши усилия, они же что-то сделают с нами, они же на какой-то новый уровень выведут, они от чего-то освободят. Бог через наше послушание Его воли, Он в нашей жизни будет производить какие-то вещи удивительные, которые сделают нас счастливыми, да, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства.
2: Ну, давайте прочитаем несколько мест Писания. Иоанна 4 глава, 34 стих. Что Иисус говорит о себе?
3: Иоанна 4 глава, 34 стих. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их».
2: А, ну, вот вам, вот, пожалуйста.
3: Воля. А это вот к великому поручению, да? Вот эти слова. «Идите, проповедуйте Евангелие всему миру, до края земли». Об этой жатве речь.
2: Ну, безусловно, об этой. И Христос недаром приводит столько примеров из сельского хозяйства, потому что люди хорошо это понимали, они в этом находились. И Он говорит: вот, пожалуйста, жатва наступит, жатва наступает, уже вот она. И я пришел себя для того, и сюда пришел для того, чтобы пожать жатву в Царствие Небесное. То есть пришел сюда за человеческими душами, для спасения человеческих душ. И в этом смысле как раз исполнение воли Божией для Христа. Но можно еще Иоанна 6:38 давайте прочитаем с вами.
3: Давайте. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
2: Вот тоже, пожалуйста, Христос говорит о своем призвании здесь для нас. Что важно увидеть? Как раз призвание наше. Когда Бог открывает нам угодное Ему, мы становимся посланниками. Мы получаем для себя призвание и исполняем его. Христос говорит: «Я сошел с небес. Для чего бы я сюда сходил с небес? Чтобы погулять здесь по земле, по греховной? Нет, но чтобы исполнить волю Небесного Отца». Мы здесь тоже становимся посланниками в определенном смысле, когда принимаем волю Божию для себя, волю с небес, и начинаем ее исполнять.
3: Вот интересно, я сейчас задумалась. Вот эта фраза: «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына», ну, это о Христе, да, «и верующий в Него имел жизнь вечную». Ведь это о кресте. Правильно говорится? То есть в этой фразе, как бы по-другому можно сказать, воля Божия для меня, ну, для Христа, да, в том, чтобы пойти на крест, взять на себя грех всего мира, каждого человека, и умереть за этот грех, и воскреснуть для нашего оправдания.

0: пошел на крест за наши грехи, то и верующий в Него жизни вечной бы не имел.
1: Да, а давайте прочитаем еще Евреям 10:5-7.
0: Давайте. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже».
1: Вот здесь для нас очень важное откровение. Воля Божия больше, чем приношение. Иногда мы думаем, что вот чем больше мы принесем, чем больше мы удивим Бога своими поступками, да, какими-то, даже если это будет пожертвование, тем, скажем так, будем угоднее Богу. Нет, не приношение, а исполнение Его воли. Вот и приношение должно быть как исполнение Его воли.
0: Ведь не... много жертв приносили до Христа в народе,
1: да,
0: Божьем.
1: Да, конечно, безусловно. И важно было понять, что это по воле Его делалось. Но когда начало делаться не по воле, а для того, чтобы просто угодить, тогда не захотел.
0: Но до Христа каждая вот такая жертва, каждое жертвоприношение животных приносили в жертву за грехи людей, она ведь, каждая жертва указывала на Христа. И
1: она,
0: когда Христос пришел,
1: безусловно,
0: уже это
1: а
0: не
1: где
0: нужно.
1: Послушание? Где послушание? Где благоговение? И поэтому Христос приходит для того, чтобы как раз исполнить волю Божию. Для Бога это было важнее приношений, потому что в приношениях воля Божия не смогла исполниться. И тогда сам Сын Божий становится своим послушанием, тем самым приношением.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, что ж, мы продолжаем говорить о воле Божией. Давайте прочитаем местописание Колоссянам 1:9. Что нам предлагается?
0: «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов».
1: Ну, вот вам, пожалуйста. Это то, о чем молится апостол Павел. Казалось бы, много других важных вещей, но его молитва об этом, чтобы нам познавать, что есть воля Божия. Тогда мы способны приносить плод. Вот познаем, что есть воля Божия. Способны приносить плод. Не познаем, ну тогда все, что мы делаем, это, конечно, очень деятельно и очень громко может быть. Но вопрос, по воле ли его? И воля его не просто в том, чтобы это, познание его воли не просто в том, чтобы что-то для себя слышать и исполнять, да? Уже это было бы хорошо. А еще и познавать Бога. Вот воля Божия, она же нам Его раскрывает. Бога раскрывает. И раскрывает Его природу, раскрывает Его качество, раскрывает Его благость, Его святость. И мы тогда учимся понимать, что вот Он, Бог. А вот Он этого хочет. Уже одно Его присутствие, которое мы определять должны, как дети Божии, оно само по себе способно направить нас в нужном направлении, дать нам нужное направление, открыть нам волю Божию.
0: Но здесь не просто исполнялись познанием воли Его, а еще во всякой премудрости и разумении духовном.
1: Ну, безусловно, то есть и в рассуждениях, и в глубине.
0: То есть то, что мы с вами делаем вот каждое утро на радио «Пилигрим» в прямом эфире, мы
1: стараемся, друзья,
0: в премудрости и разумении духовном пытаемся познавать волю Божию вместе.

0: вместе со всеми да. вами.
1: Давайте прочитаем 5 глава Ефесянам, 17 стих.
0: Давайте. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия».
1: А вот здесь еще один инструмент, к которому нас призывает Священное Писание. Рассуждение. Вот интересно, Бог дал человеку разум, и если этот разум в Духе Святом, просвещен от Духа Святого, то человек может разобраться для себя. Не будьте нерассудительны. То есть интересно, что Бог позволяет рассуждать. И, собственно, это, наверное, один из принципов новозаветнего служения, когда мы делимся духовными откровениями и рассуждаем. Один пророчествует, остальные рассуждают, размышляют, постигают. И вот вам, пожалуйста, есть доброе общение.
0: Ну и следующий стих в этой главе послания к Ефесянам. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными». Иногда, вот опять же, мы, люди, склонны вырывать из контекста и говорить, ну, я же не упиваюсь вином, так, как бы с легонца. И сейчас речь не просто там о вине, вообще, как бы, о нашей повседневной жизни, о разных наших переживаниях. Но если вот так в контексте смотреть, то видно, что воля Божия в том, чтобы мы познавали Бога, а не пытались, опять же, свои какие-то желания, иногда греховные желания, плотские желания, прикрыть какими-то благими намерениями.
1: Да, это так. Ну, давайте еще прочитаем Римлянам 12 глава, 2 стих. Он очень важный, он такой один из самых основных.
0: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».
1: То есть, вот смотрите, можно, конечно, как там в мире, все то, что, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни, проходить так, как делают это люди обычно. Но Писание нас призывает размышлять, познавать волю Божию и достигать ее. И опять же, здесь это делается разумно. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Надо программное обеспечение другое в голову, перепрошить ее, если так можно выразиться. И тогда...
0: Где этот пункт перепрошивки? Куда идти?
1: У нас есть комнату? Писание, милосердие Божие у нас есть, потом нужно себя Богу предоставить, Дух Святой сделает это, в тайной комнате, да, это возможно, в церкви, это возможно, не всегда это быстро.
0: Самое сложное как раз это вот начать что-то менять, что-то делать по-другому, потому что рассуждая, мы соглашаемся, с Писанием соглашаемся. Но как только кто-то подрезает нас, когда мы едем за рулем, или пытается без очереди вперед нас пролезть, как будто бы забывается вот,
1: друзья,
0: то, с чем мы соглашались.
1: Вопрос вот какой: а куда едем? А зачем в очереди стоим? Вот это тоже очень важно. Ну и давайте прочитаем еще Колоссянам, 4 глава, 12 стих.
0: «Приветствует вас Епафрас, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребывали совершенны и исполнены всем, что угодно Богу».
1: Вот, пожалуйста, исполнены всем, что угодно Богу.
0: Ну, чего, собственно, мы и всем нам с вами желаем сегодня: познавать волю Божию и не просто познавать, а следовать ей и воплощать в жизнь и начиная с простых вещей, любить ближнего, прощать, любить Бога, читать Слово, молиться и отказываться от самого себя.
1: Быть в церкви Христовой, в конце концов, друзья, и сердце открытое держать для Господа, мне кажется, это настолько обогатит церковь Христову, если в ней будут действительно люди, следующие не своей воле, да, и использующие авторитет для прикрытия своих каких-то желаний, дел и намерений, и каких-то там, я не знаю, поведения своего, а действительно желающие постигнуть волю Божию, исполнить ее. А обычно это послушание, оно сразу заметно, и Бог его принимает.
0: Спасибо вам за ваше участие, за ваши комментарии, за вашу поддержку финансовую. Спасибо за ваши молитвы, за добрые слова. Пусть Бог благословит вас. Верим, что движемся в воле Божией, и пусть Слово Его распространяется. До завтра.
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

величайте Господа со мной, и превознесем имя Его вместе. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи.
1: Смирение. Авва Афанасий переписал на прекрасном пергаменте, который стоил 18 золотых монет, весь Ветхий и Новый Завет. Однажды некий брат пришел к нему и, увидев книгу, унес ее. В тот же день Авва Афанасий захотел почитать из книги, а обнаружив ее исчезновение, он понял, что ее взял тот брат, но не послал спросить его из опасения, как бы тот не прибавил к воровству ложь. Между тем брат отправился в соседний город, чтобы продать книгу, и запросил за нее 16 золотых монет. Покупатель сказал ему: «Доверь мне книгу, чтобы я мог узнать, стоит ли она таких денег», и принес книгу святому Афанасию со словами: «Отче, взгляни на эту книгу и скажи мне, должен ли я, по твоему мнению, купить ее за 16 золотых монет? Стоит ли она этих денег?» Авва Афанасий ответил: «Да, это хорошая книга. Она стоит этих денег». Покупатель отправился к брату и сказал ему: «Вот твои деньги. Я показал книгу Авве Афанасию, тот нашел ее прекрасной и счел, что она стоит не менее 16 монет». Брат спросил: «Это все, что он сказал тебе? Не прибавил ли он чего-нибудь еще?» «Нет», — ответил покупатель, — «больше ни слова». «Хорошо», — сказал брат, — «я передумал, я больше не хочу продавать эту книгу». И он поспешил к Авве Афанасию и с плачем умолял взять свою книгу обратно. Авва отказался со словами: «Иди с миром, брат, я дарю ее тебе». Но брат ответил: «Если ты не возьмешь ее, я никогда не буду иметь покоя».
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: негоша голова.
1: Раз вы похмелье, черти пришли, и чуть было душу и не унесли, суют меня в петлю волосатой рукой, чуть не повесили, ой-ой-ой. Спрыгну с моста, возьму и утону, с больною головою пойду я ко дну, чтоб рассчитаться и жизнью такой, и со своей больной головой. Вот.

Много разных дорог, много разных путей. Выбрать так нелегко, слушай сердце и верь. Только мы не всегда видим знаки судьбы, а они ведь для нас так важны. Мы хотим все успеть, мы торопимся жить. В пальцах снова дрожит путеводная нить. Я такой же, как все, я надеждой дышу. И глаза закрывая, у неба прошу.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 мая. В духе, опираясь на слово. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Псалом 118, 169 стих. Какими бы молитвами мы ни молились, будь то молитвы посвящения, упования, прошения, ожидания, ходатайства, согласия, хвалы, поклонения и благодарения, нам не обойтись без такого ключевого момента, как Божье Слово. Наши молитвы станут гораздо эффективнее, если мы будем напоминать Богу Его Слово и молиться с верой о том, чтобы Он осуществил сказанное в Нем. Я также убеждена, что наиболее действенные молитвы – это молитвы в Духе. Божье Слово и Дух – это составляющие, без которых невозможно добиться эффективности в молитвенной жизни. Если люди постоянно ищут чудес и чрезмерно сосредоточены на сверхъестественных переживаниях, но не читают Библию, они могут податься заблуждением или позволить эмоциям управлять ими. В то же время, если для нас на первом месте всегда стоит Слово, но мы не стараемся быть восприимчивыми к Духу, это может привести к формализму в молитвах, сделать их сухими и неискренними. Только при взаимодействии Слова и Духа мы обретаем твердую почву под ногами, и это та самая золотая середина, когда мы в равной мере укоренены в истине Слова и благословлены силой Святого Духа. Истина Божьего Слова и вдохновение, приходящее от Духа, вот два столпа молитвы, которые угодно Богу. Молитвы по Слову и водимые Духом находятся в согласии с Божьей волей и приносят ощутимые плоды в нашей жизни. Я призываю вас наполнять свои молитвы Словом и позволять Святому Духу вести вас. Поверьте, вы увидите невероятные результаты. Божье Слово на сегодня. Учитесь умело пользоваться Божьим Словом, молясь в Духе. Это самое эффективное духовное оружие против дьявола.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.
4: Вы слушаете

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 15 мая, и наша тема сегодня — разрушение семейных ценностей. И Святой Дух пророчествует во втором послании к Тимофею 3:2, что в самом конце времен будут рушиться отношения в семье. Апостол Павел пишет под водительством Святого Духа, и он говорит, что люди не будут иметь естественных привязанностей. Это греческое слово «асторгос». «Асторгос» описывает преданность семье. Но частичка «а» меняет смысл на противоположный. Уже недостаток преданности, разрушение взаимоотношений в семье. Люди больше не сидят вместе за столом во время приема пищи. Они только машут друг другу, разъезжаясь в разных машинах в разных направлениях. Они больше не заботятся о единстве семейного очага. Семейные узы нарушены. Разрушены. Они распадаются. И Святой Дух пророчествует через Павла, что в самом конце времен во всем обществе будут разрушаться семейные отношения. Разве не это происходит сейчас? Над этим стоит задуматься сегодня.

Театральное служение Церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» А также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research центра, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Осталась одна минута.
1: Время просто летит.
2: Отец, спасибо, что приезжаешь ко мне.
1: Да что ты, я всегда с нетерпением жду, когда смогу увидеть тебя в следующий раз.
2: Да, но ведь тебе до тюрьмы 6 часов ехать.
1: Но ведь ты мой сын, я хочу приезжать.
0: Не прикасаться друг к другу.
1: Извините, сержант.
2: Отец, ты знаешь, я тут думал на днях. Ты всегда заботился обо мне. Ты всегда был рядом. А я...
0: Время свидания истекло.
2: Я должен идти.
1: Держись. Скоро я смогу забрать тебя домой.
0: Я сказал, время истекло.
1: До встречи, сын.
0: Отец. Руки за голову. Я давно хотел сказать. Прости меня.
3: Что бы вы ни совершили в жизни, знайте, на небесах у вас есть отец, который любит вас и ждет, когда вы услышите его голос.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: Вы слушаете «Христианское радио».

0: читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 13. Все ли ангелы сотворены равно блаженными, но так, что падшие не могли знать, что они падут, а устоявшие получили предведение о своем постоянстве только после падения падших? Отсюда уже всякому ясно, что блаженство, к которому, как своей истинной цели, стремится разумная природа, обусловливается соединением того и другого, а именно она должна беспечально наслаждаться неизменяемым благом, которое есть Бог, и в то же время не должна ни подвергаться какому-либо сомнению, ни обманываться каким-либо заблуждением относительно того, что будет вечно пребывать в нем. С благочестивой верой мы думаем, что ангелы света обладают этим блаженством. Но само собой следует, что ангелы, согрешившие, лишившиеся этого света вследствие своей развращенности, не обладали им и прежде, чем они пали. Хотя и нужно полагать, что они обладали некоторым, хотя относительно будущей судьбы и неизвестным, блаженством, если жили какое-то время до падения. А если покажется несообразным, что когда сотворены были ангелы, одни из них сотворены были так, что не получили предвидения относительно своего постоянства или падения, а другие так, что с положительнейшей достоверностью знали вечность своего блаженства, а между тем все от начала сотворены были с равным блаженством и пребывали такими, пока те ангелы, которые ныне злы, не отпали по своей воле от этого света умственной и нравственной чистоты, то, конечно же, еще гораздо несообразнее думать, будто святые ангелы не уверены в вечном своем блаженстве и относительно самих себя не знают того, что мы смогли узнать о них с помощью святых писаний. Ибо кто из православных христиан не знает, что из добрых ангелов не будет более никакого нового дьявола, равно как и того, что и дьявол не возвратится более в сообщество добрых ангелов? В Евангелии истина обещает святым и верным, что они будут равны ангелам Божиим. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30. Им обещается также, что они войдут в жизнь вечную. Стих 46. Таким образом, если мы уверены, что никогда не отпадем от этого бессмертного счастья, а они не уверены, то мы уже будем иметь преимущество перед ними, а не будем равными им. Но по елику истина никогда не обманывает, и мы будем равными им, то, несомненно, и они уверены в вечности своего счастья. По елику же те другие, падшие духи, не имели точного об этом знания, ибо счастье их, в котором они были уверены, не было вечным, так как должно было иметь конец. То остается предположить, что ангелы были и не равны между собой, или если равны, то добрые ангелы, только после падения злых достигли определенного знания относительно своего вечного счастья. Разве возможно, кто-нибудь скажет, что сказанное Господом о дьяволе в Евангелии, он был человекоубийца от начала и не устоял в истине? Евангелие от Анны, глава 8, стих 44. Следует понимать не в том только смысле, что он был человекоубийцей от начала, то есть от начала человеческого рода, с того момента, когда сотворен был человек, которого он мог бы убить посредством обольщения. Но он не устоял в истине от начала своего сотворения, и потому никогда не был блаженным вместе со святыми ангелами, так как отказывался быть в подчинении своему Создателю, находил гордое удовольствие как бы в своем особом личном могуществе, а через то являлся лицемерным и лживым, потому что никогда не мог уйти от силы всемогущего и не желал в благочестивом подчинении сохранять то, что действительно есть, усиливаясь по гордой надменности, ложно изображать то, чего не было. В этом де смысле должно пониматься и сказанное блаженным апостолом Иоанном: «Сначала дьявол согрешил» — первое послание Иоанна, глава 3, стих 8. То есть, что с того момента, когда был сотворен, он отрекся от истины, которой может обладать только благочестивая и преданная Богу воля. Кто удовлетворяется таким мнением, тот еще не единомыслен с известными еретиками, то есть манихеями. Впрочем, и некоторые другие зловредные ереси придерживаются того образа мыслей, что дьявол как бы от некоторого противоположного Богу начала получил свою собственную в известном роде злую природу. В суетности своей они доходят до такого безумия, что хотя уважают одинаково с нами вышеприведенные евангельские слова, не обращают внимания на то, что Господь не сказал «дьявол чужд был истине», но сказал «не устоял в истине». Этим он хотел дать понять, что дьявол отпал от истины, а если бы устоял в ней, то, сделавшись ее участником, пребывал бы блаженным вместе со святыми ангелами.
2: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона.
1: В час нужды. Поразмыслите над одним из самых великих обетований Божьего Слова. 45-й Псалом со 2 по 10 стих.
2: Псалом 45-й. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двигнулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двигнулись царства, Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Приидите и видите дела Господа, какие произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сожег огнем.
1: Какие удивительные слова! Я читал это место десятки раз, но оно по-прежнему захватывает меня. Обращенное к нам Божье Слово здесь так могущественно, так непоколебимо. Он говорит нам: «Вы не должны больше никогда бояться». Не имеет значения, что весь мир находится сейчас в смятении. Земля может поколебаться, океаны могут вздыматься, горы могут низвергаться в моря. Все вокруг вас может превратиться в полный хаос, но благодаря моему слову вы обретете мир, подобный реке, в то время как все другие народы неистовствуют, сильные потоки радости потекут к моему народу. Я наполню их сердца радостью. Сейчас весь мир переживает тревожные времена. Страны опасаются терроризма, осознавая, что нет ни одного региона, полностью защищенного от подобных угроз. Личные проблемы и страдания умножаются. Тем не менее, среди всего этого 45-й псалом разносится эхом для Божьего народа по всему миру. «Я посреди тебя, я вместе с тобою преодолеваю все это. Мой народ не погибнет и не поколеблется. Я буду скорым помощником для своей церкви». Бог знает, что мы все сталкиваемся с серьезными нуждами. Мы все переживаем потрясения, искушения, смятения, которые могут поколебать наши души. Его послание для нас в 45-м псалме предназначено как раз для подобных времен. Он говорит, что если мы поддаемся страху, становимся подавленными и полны отчаяния, значит, мы опровергаем факт его присутствия в нашей жизни. Важно усвоить то, что говорит нам Господь в этом псалме. Наш Бог доступен для нас в любое время дня и ночи. Он постоянно находится рядом с нами, желая говорить с нами и направлять нас. Он сделал это возможным, послав Святого Духа пребывать в нас. Библия говорит нам, что сам Христос в нас, и мы в Нем.
2: Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.
0: Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на радиопилигрим.ру.
3: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место Его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» А также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research центра, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith A Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего! Хвалите Господа, ибо Господь благ! Пойте имени Его, ибо это сладостно! Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою! Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов! Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах, возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота, посылал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его, поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Васанского, и все царства ханаанские». И отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолоязычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. И нет дыхания в устах их. Подобно им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя! Глава 7. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить». Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованным и радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но как вам мы говорили все истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 3. Сыновья Давида, родившиеся у него в Хевроне, были первенец Амнон, от Ахинаамы, израильтянки, второй – Далуия от Авигеи, кармелитянки, третий – Авесалом, сын Маахи, дочери Фалмая, царя Гесурского, четвертый – Адония, сын Агифы, пятый – Сафатия от Авиталы, шестой – Ифриам от Аглаи, жены его, шесть родившихся у него в Хевроне. Царствовал же он там 7 лет и 6 месяцев, и 33 года царствовал в Иерусалиме. А сии родились у него в Иерусалиме Шима, Шаваф, Нафан и Соломон, четверо от Версавии, дочери Амииловой, Ивхар, Елишама, Елифелет, Нагаг, Нефек и Иафия, Елишама, Елиада и Елифелет, девятеро. Вот все сыновья Давида, кроме сыновей от наложниц. Сестра их – Фамарь. Сын Соломона – Раваам. Его сын – Авия. Его сын – Аса. Его сын – Иосафат. Его сын – Иорам. Его сын – Ахозия. Его сын – Иоас. Его сын – Амасия. Его сын – Азария. Его сын – Иофам. Его сын – Ахаз. Его сын – Езекия. Его сын – Манасия. Его сын – Амон. Его сын – Иосия. Сыновья Иосии – первенец Иоахаз. Второй – Иоаким, третий – Сидекия, четвертый – Селум. Сыновья Иоакима – Иехония, сын его, Сидекия, сын его. Сыновья Иехонии – Асир, Салафиил, сын его, Малкирам, Федаия, Шинацар, Иезекия, Гашама и Савадия. И сыновья Федаии – Зарававель и Шимей. Сыновья же Зарававеля – Мешулам и Ханания, и Шаламив – сестра их. И еще пять – Хашува, Агел, Берехия, Хасадия и Ишуав, Хесед. И сыновья Хананаии – Филатия и Исаия. Его сын Рефаия, его сын Арнан, его сын Авадия, его сын Шихания. Сын Шихании – Шимаия. Сыновья Шимаии – Хатуш и Игал, Бариах, Неария и Шафат – шестеро. Сыновья Неиарии – Елионай, Езекия и Азрикам, трое. Сыновья Елеоеная, Гадавьягу, Елиашив, Фелаия, Акув, Иоханан, Делаия и Анани, семеро. Глава четвертая. Сыновья Иуды, Фарес, Исром, Харми, Хур и Шавал. Риаия, сын Шавала, родил Иахава. Иахав родил Ахума и Лагада, от них племена царян. А сии сыновья Итама, Израиль, Ишма, Идбаш и сестра их по имени Гаслелопони, Пенуэл, отец Гедора, и Эзер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема. У Ашхура, отца Фикоя, были две жены, Хела и Наара. И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфраи. Это сыновья Наары. Сыновья Хелы, Цереф, Сахар и Ефнан. Коц родил Анува и Цавева, и племена Ахархела, сына Гарумова. Иавис был знаменитей своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною и охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Бог не спослал ему, чего он просил. Хилув же, брат Шухи, родил Махира. Он есть отец Ештона. Ештон родил Бефрафу, Пасиаха и Техину, отца города Нааса. Это жители Рехи. Сыновья Кеназа – Гафанаил и Сирая. Сын Гафанаила – Хафав. Менуафай родил Офру, и Сирая родил Иава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники. Сыновья Халева, сына Иефонина, Ир, Ила и Наам. Сын Илы – Кеназ. Сыновья Иегалелела – Зив, Зифа, Фирия и Асареел. Сыновья Эзры – Иефер, Мерет, Эфер и Иалон. Иефер же родил Мерома, Шамая и Ишбаха, отца Ешфемои. И жена его, Иудия, родила Иереда, отца Гедора и Хевера, отца Сохо, и Якуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифи, дочери фараоновой, которую взял Мерет. Сыновья жены его, Годии, сестры Нахама, отца Киилы, Гарми и Эшфемоа, Махатянин. Сыновья Симеона, Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия, Зохев и Бензахев. сыновья Силома, сына Иудина, Ир, отец Лехи, и Лаэда, отец Мереши, и семейство выделывавших Весон из дома Ашбеи, и Иоаким, и жители Хазевы, и Иоаш, и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем. Но это события древние. Они были горшечники и жили при садах и в огородах. У царя же для работ его жили они там. Сыновья Симеона – Немуил, Иамин, Иариф, Зерах и Саул. Шалум – сын его, его сын Мефсам, его сын Мишма. Сыновья Мишмы – Хамуил, сын его, его сын Закур, его сын Шимей. У Шимея было 16 сыновей и 6 дочерей. У братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды. Они жили в Версавии, Малади, Хацарашуале, в Билге, в Ецеме, в Фаладе, в Вифуиле, в Харме, в Циклаге, в Бен-Марка-Вофе и Хацурусисиме, и в Бев-Берее, и в Шаариме. Вот города их до царствования Давидова. Селами их – Етам, Аин, Римон, Факен и Ашан – 5 городов. И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала, вот места жительства их и родословия их. Мешавав, и Амлех, и Осия, сын Амасии, и Оил, и Иегу, сын Иошиви, сына Сираии, сына Осиилова, Елионай, Иакова, и Шохания, Асаия, Адиил, Ишемиил и Ванея. Изиза, сын Шефия, сын Алона, сын Иедаи, сын Шимрия, сын Шимаии. Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцовых разделился на многие отрасли. Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбище для стад своих. И нашли пастбище тучные и хорошие, и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного хамитян. И пришли сии по именам, записанные в одни из языки царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда, и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их. Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир 500 человек. Филатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их. И побили уцелевший там остаток амаликитян, и живут там до сего дня.

в тиши ночной.

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

оставляя в памяти шлейф на поверхности моего сердца. Вспышка света, яркие слайды, теплое эхо далекого детства. Все это так далеко.

обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: Это Радио Пилигрим. Радио Пилигрим.
1: Господь всегда рядом с нами. Он хранит нас на всех путях.

0: Эй, ты в раю новенький, что ли?
1: Ну, в общем, да, только что попал сюда.
2: А что ты сделал? Почему ты здесь?
0: Почему ты здесь?
1: Да, в общем, не знаю даже. Ну, однажды я нашел кошелек, там была куча денег, и я отдал его владельцу, дурачок.
0: Это все?
3: Давайте представим, на что был бы похож рай, в который попадают только самоправедные, порядочные люди.
1: А ты что сделала?
2: Я? Я пахала 10 лет, 2 смены, чтобы мой сын мог получить образование.
4: Ничего себе!
5: А вот я изобрел вакцину, которая спасла жизни тысячам людей.
2: О-о-о!
6: Погодите-ка, а я помню, иду вечером по переулку, вижу бабушку, 6 бандюганов пытаются ограбить.
2: Вау.
6: Так я в одиночку вступился.
2: Ничего себе! А когда это было?
6: Примерно минуту назад.
3: Библия ясно говорит, спасение – это Божий дар тем, кто принимает жертву Христа. Спасение нельзя заработать или заслужить. На небе нет места гордым и хвастливым.
6: Знаете, никогда не думал, что в раю так жарко.
7: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
8: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research центра, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Господь Бог наш, пусть будет наполнено наши сердца, наши души, Господь. Мы поклоняемся Тебе и предаем все наше естество в Твои святые.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, нам прислали такой вопрос. Можно ли быть уверенным в спасении, пережив освобождение от зависимости?
1: Ну да, конечно. Я понимаю то, что когда люди приходят к Богу после каких-то глубоких форм зависимости, то им немножечко труднее довериться Богу, признав, что кровь Иисуса Христа очистила от всякого греха, и кровь Иисуса Христа оставила все прошлое за спиной, так что Бог не вспоминает это больше. И кровь Иисуса Христа сильна, чтобы действовать в сердце человека для того, чтобы он был Детем Божьим и оставался таковым всегда. Но для того, чтобы понять это, к счастью, Священное Писание объясняет нам, что наша уверенность в спасении основывается не на нас и не на наших слабостях или заслугах. Наша уверенность в спасении основана на том, что сделал для нас Иисус Христос, на том, что было совершено на Голгофском кресте, когда Иисус, Божий Сын, взял на себя наши грехи и отдал нам свою собственную праведность. Есть пару текстов, которые играют чрезвычайно большую и важную роль в этом. Первый я хотел бы прочитать из послания к римлянам, из 3 главы, где апостол Павел говорит о самой природе спасения, о самой природе, о сути Евангелия. Он говорит здесь о греховности человека и говорит следующее, 12 стих, 3 глава. «Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного». То есть, заметьте, речь идет о греховности всех людей. И тех, кто был в зависимостях, и тех, кто не был в зависимостях. И тех, кто жил, очевидно, аморальной жизнью, осуждаемой обществом. И тех, кто вел более порядочную жизнь. И его грехи не были так очевидны для окружающих людей. Все согрешили, и все, написано, лишены славы Божией. То есть абсолютно все люди находятся под одним осуждением, Божьим осуждением, потому что любой грех, он ставит человека, делает человека виновным на всю вечность. И дальше апостол продолжает и говорит очень важную вещь. Он говорит, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Никто из людей своими заслугами никогда не был спасен и никогда не будет спасен. Он продолжает дальше, 21 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. То есть сама природа спасения, она делает уверенность в спасении возможным, потому что мы полагаемся не на себя и не на свои какие-то добрые дела или какие-то заслуги. Мы полагаемся на то, что сделано ради нас Господом нашим Иисусом Христом на Голгофском кресте. В 5 главе 1 послания Иоанна апостол подчеркивает эту вещь немножко с другой стороны. Он говорит следующее в 13 стихе. «Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Посмотрите, в чем разница. Когда человек, который не имел больших привязанностей, греховных привязанностей в жизни, приходит к Богу, то ему нужно бороться с грехом. И его вера, она побуждает его к тому, чтобы бороться с грехом. Разные грехи. Разница с человеком, или этот человек отличается от того, у которого была привязанность, заключается в том, что у этого человека есть один какой-то грех, с которым нужно больше бороться. И вот вся разница заключается в том, борется ли человек. Верующий человек, он никогда не может привыкнуть ко греху. Его борьба, может быть, будет сложнее по причине того, что у него была привязанность. Но наличие этой борьбы говорит о том, что человек воспринял Иисуса своим господином, он ненавидит грех, и он жаждет его освобождения. И вот этот факт наличия веры и является основанием для уверенности в том, что этот человек принадлежит Господу, и он спасен. Помоги вам, Господь, в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место Его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research центра, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8 тысяч паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами, представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 мая. Будьте кратки и точны. Не переживайте и не тревожьтесь ни о чем, но в любой ситуации, в молитве и прошении с благодарностью, открывайте перед Богом свои нужды. Послание к Филиппийцам 4:6. Расширенный перевод Библии. Я вспоминаю один эпизод из истории моих взаимоотношений с Богом, когда Он показал мне, что я должна стараться использовать поменьше слов, прося Его о чем-то. У меня была плохая привычка. Я была очень многословна в своих молитвах. Слова лились из меня потоком, потому что я считала, что короткие молитвы не угодны Богу. В длинных молитвах нет ничего плохого, если они искренни и действительно необходимы. Когда Бог велел мне использовать в молитвах как можно меньше слов, Он хотел, чтобы я научилась кратко и точно формулировать то, о чем прошу Его. Мне нужно было доверить свою проблему Богу, а потом двигаться в молитве дальше. Я начала это делать и была удивлена той силе, которая появилась в моей молитвенной жизни. До сих пор, когда я молюсь подобным образом, я гораздо отчетливее ощущаю силу и присутствие Святого Духа, чем когда я бываю многословной. Я поняла, что самыми действенными молитвами порой являются самые короткие, к примеру, «Спасибо, Господь!» «Боже, мне нужна Твоя мудрость!» «Дай мне силу идти дальше, Господь!» Или «Я люблю Тебя, Иисус!» Возможно, наибольшей силой обладает призыв «Помоги мне!» Как видите, всего несколько слов могут открыть нам доступ к небесам, чтобы мы могли попросить Господа вмешаться и помочь нам. Эффективность молитв зависит не от их длительности, а от искренности и веры, которые мы вкладываем в них. Божье слово на сегодня. Качество всегда важнее количества, даже в молитве. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость его. Разделил Черное море, ибо вовек милость его. И провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его. И низверг фараона и войско его в море черное, ибо вовек милость его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его. Поразил царей великих, ибо вовек милость его. И убил царей сильных, ибо вовек милость его. Сигона, царя Аморейского, ибо вовек милость его. И Ога, царя Басанского, ибо вовек милость его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его. В наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его. Глава 8. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело». А как вы изобилуете всем верою и словом и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте и сею добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка, а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам». Ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали, во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас, а что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами».
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 5. Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец. Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако, чтобы не писаться им первородными. Потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Сыновья Рувима, первенца Израилева, Ханон, Фалу, Хецрон и Харми. Сыновья Иоиля, Шимая, сын его, его сын Гог, его сын Шимей, его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал, его сын Биера, который отвел в плен Фигла-Филосар, царь ассирийский. Он был князем рувимлян. И братья его, по племенам их, по родословному списку их были, главный Иеиль, потом Захария, и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Иероэре, до Нева, и Ваал-Меона. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Ефрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской. В дни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах их по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской, до Салхи. В Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иоанай и Шафат. Братьев их семействами их было семь – Михаил, Мешулам, Шева, Иорай, Иакан, Зия и Эвер. Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иаруаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза. Ахи, сын Авдиила, сына Гунива, был главою своего рода. Они жили в Галааде, в Васане, в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона, до исхода их. Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агарянами и Етуром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. И взяли они стада их, верблюдов 50 тысяч, из мелкого скота 250 тысяч, ослов 2 тысячи и 100 тысяч душ людей, потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие, и жили они на месте их до переселения». Потомки полуколена Манассиина жили в той земле от Васана до Ваал-Ермона и Синира и до горы Ермона, и их было много. И вот главы поколений их – Эфер, Ишии, Елеил, Израил, Иеремия, Гадавия и Игдаил – мужи мощные, мужи знаменитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога, отцов своих, и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их, тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Фегла-Фелсара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадзитян, и половину колена Манассиина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Газан, где они до сего дня. Глава 6. Сыновья Левия. Герсон, Кааф и Мерари. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама – Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона – Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Елеазар родил Финеэса, Финеэс родил Авишуя, Авишуй родил Букия, Букий родил Озию, Озия родил Зерахаю, Зерахая родил Мераафа, Мераиуаф родил Амарию, Амария родил Ахитува, Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса, Ахимаас родил Азарию, Азария родил Ионана, Ионан родил Азарию, это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме. И родил Азария Амарию, Амария родила Ахитува, Ахитув родил Садока, Садок родил Силума, Силум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию, Азария родил Сираию, Сираия родил Иосидека. Иосидек пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукой Навуходоносора. Итак, сыновья Левия – Герсон, Кааф и Мирари. Вот имена сыновей Герсоновых – Ливний и Шимей. Сыновья Каафа – Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Сыновья Мирари – Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их. У Герсона Ливний сын его, Иохав сын его, Зима сын его, Иоах сын его, Идо сын его, Зерах сын его, и Ефрай сын его. Сыновья Каафа. Аминадав сын его, Корей сын его, Асир сын его, Елкана сын его, Евиасав сын его, Асир сын его, Тахав сын его, Уруил сын его, Узия сын его, Саул сын его. Сыновья Елканы – Амасай и Ахимов. Елкана – сын его, Цафай – сын его, Нахав – сын его, Елиав – сын его, Иерохам – сын его, Елкана – сын его. Сыновья Самуила – первенец Иоил, второй – Авия. Сыновья Мирари – Махли, Ливни – сын его, Шимей – сын его, Уза – сын его, Шима – сын его, Хагия – сын его, Асаия – сын его. Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в Доме Господнем со время поставления в нем ковчега. Они служили певцами пред скинию собрания, доколе Соломон не построил Дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему. Вот те, которые становились сыновьями своими. Из сыновей Каафовых – Еман певец, сын Уаиля, сын Самуила, сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Тоаха, сын Цуфы, сын Елканы, сын Махавы, сын Амасая, сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании, сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля, и брат его Асав, стоявший на правой стороне его, Асав, сын Берехии, сын Шимы, сын Михаила, сын Ваосеи, сын Малхии, сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии, сын Ефана, сын Зимы, сын Шамия, сын Иохафа, сын Герсона, сын Левия. И сыновей Мирари, братьев их, на левой стороне, Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Малуха, сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии, сын Амция, сын Вания, сын Шемера, сын Махлия, сын Мишуя, сын Мирари, сын Левия. Братья их левиты определены на всякие службы при Доме Божьем. Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном и совершали всякое священнодействие во святом святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей. Вот сыновья Аарона. Елеазар, сын его, Финеес, сын его, Авиуд, сын его, Букий, сын его, Узи, сын его, Зерахия, сын его, Мариов, сын его, Амария, сын его, Ахитув, сын его, Садок, сын его, Ахимаас, сын его. И вот жилище их, поселением их в пределах их. Сыновьям Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им, дали Хеврон в земле Иудиной и предместье его вокруг него. Поля же сего города и села его отдали Халефу, сыну Иефонину. Сыновьям Аарона дали также города-убежищ Хеврон и Ливну с их предместьями, и Атир, и Ештумаа, и предместье его, и Хилен, и предместье его, и Давир, и предместье его, и Ашан, и предместье его, Вемсамис, и предместье его, а от колена Вениаминова Геву, и предместье ее, и Алимеф, и предместье его, и Аннафов, и предместье его, всех городов их в племенах их, 13 городов. Остальным сыновьям Каафа из семейства этого колена дано по жребию 10 городов из удела половины колена Манассиина. Сыновьям Герсона по племенам их от колена Исахарова, и от колена Ассирова, и от колена Нефалимова, и от колена Манассиина в Васани дано 13 городов. Сыновьям Мирари по племенам.

0: от половины колена Манассина, Анер и предместье его, Белиам и предместье его. Это поколению остальных сыновей Каафовых. Сыновьям Герсона от племени полуколена Манассина дали Голан в Вассане и предместье его, и Аштаров и предместье его. От колена Исахарова Кедес и предместье его, Дафрав и предместье его. И Рамов и предместье его, и Анем и предместье его. От колена Асирова Машал и предместье его, и Авдон и предместье его, и Хукок и предместье его, и Рехов и предместье его. От колена Нефалимова Кедес в Галилее и предместье его, и Хамон и предместье его, и Кириафаим и предместье его. А прочим сыновьям Мирариным от колена Завулонова Римон и предместье его, Вафор и предместье его. По ту сторону Иордана против Иерихона, на восток от Иордана от колена Рувимова, дали Васор в пустыне и предместье его, и Иаацу и предместье его, и Кедемов и предместье его, и Меваав и предместье его. От колена Гадова Рамов в Галаде и предместье его, и Маханаим и предместье его, и Есивон и предместье его, и Иазер и предместье его. Глава 7. Сыновья Исахара: Фола, Фуа, Иашув и Шимрон, четверо. Сыновья Фолы: Узий, Рефаия, Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил. Главные в поколениях Фолы, люди воинственные в своих поколениях. Число их в дни Давида было 22 600. Сын Узия: Израхия. А сыновья Израхии: Михаил, Авадия, Иоиль и Ишия, пятеро. Все они главные. У них, по родам их, по поколениям их, было готово к сражению войско 36 тысяч, потому что у них было много жен и сыновей. Братьев же их во всех поколениях Исахаровых, людей воинственных, было 87 тысяч, внесенных в родословные записи. У Вениамина Бела, Бехер и Иедиаил, трое. Сыновья Белы: Эцбон, Узи, Узиил, Иеремов и Ири, пятеро, главы поколений, люди воинственные. В родословных списках записано их 22 034. Сыновья Бехера: Земира, Иоаш, Елиезер, Елеонай, Омри, Иеремов, Авия, Анафов и Алемеф. Все это сыновья Бехера. В родословных списках записано их по родам их, по главам поколений, людей воинственных, 20 200. Сын Иедиаила: Билган. Сыновья Билгана: Иеус, Вениамин, Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и Ахишахар. Все эти сыновья Иедиаила были главами поколений, люди воинственные, 17 200 было выходящих на войну. Ишупим, Ихупим, сыновья Ира, Хушим, сын Ахера, сыновья Нефалима: Иахциил, Гуни, Иецер и Шелем, дети Валы. Сыновья Манассии: Асриил, которого родила наложница его Арамеянка, она же родила Махира, отца Галаадова. Махир взял в жену сестру Хупима и Шупима. Имя сестры их – Мааха, имя второму – Салпаад. У Салпаада были только дочери.
1: Мааха, жена Махирова, родила сына и нарекла ему имя Кереш, а имя брата его – Шереш. Сыновья его – Улам и Рекем. Сын Улама – Бедан. Вот сыновья Галада, сына Махира, сына Манассиина. Сестра его, Малехев, родила Ишгода, Авиезера и Махлу. Сыновья Шемиды были Ахиан, Шехем, Ликхи и Аниам. Сыновья Ефрема, Шутылах и Берет, сын его, Ивахав, сын его, Илиада, сын его, Ивахав, сын его, Изават, сын его, и Шутылах, сын его, и Эзер, и Элад. И убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их, много дней, и приходили братья его утешать его. Потом он вошел к жене своей, и она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Берия, потому что несчастье постигло дом его. И дочь у него была Шеера. Она построила Бефарон, нижний и верхний, и Узен-Шееру. И Рифай, сын его, и Ришев, и Фелах, сын его, и Фахан, сын его, Лаидан, сын его, Амиуд, сын его, Елишама, сын его, Нон, сын его, и Иисус, сын его. Владения их и места жительства их были Вифиль и зависящие от него города, к востоку Нааран, к западу Гезер и зависящие от него города, Сихем и зависящие от него города, Дагазы и зависящих от нее городов. А со стороны сыновей Манассииных Бефсан и зависящие

зависящие от него города Фаанах и зависящие от него города Мегидо и зависящие от него города Дор и зависящие от него города. В них жили сыновья Иосифа, сына Израилева. Сыновья Сира – Имна, Ишва, Ишви и Берия, и сестра их – Сырах. Сыновья Берии – Хевер и Малхиил, он отец Бирзаифа. Хевер родил Иафлета, Шамера и Хафама, Ишую, сестру их. Сыновья Иафлета – Пасах, Бимгал и Ашвах. Вот сыновья Иафлета. Сыновья Шамера – Ахи, Рога, Ихуба и Арам. Сыновья Гелема, брата его, Цафах, Имна, Шелеш и Амал. Сыновья Цафаха, Суах, Харнефер, Шуал, Бери, Имра, Бецер, Год, Шама, Шилша, Ифран и Беера. Сыновья Эфера, Иефунни, Фиспа и Ара. Сыновья Улы, Арах, Ханиил и Риция. Все эти сыновья Асира – главы поколений, люди отборные, воинственные, главные начальники. Записано у них в родословных списках войски для войны по счету 26 тысяч человек.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Мы живем в мире рекламы, где прогресс буквально двигается этой самой рекламой. Любой товар сопровождается рассказами о том, какой он хороший, полезный и эксклюзивный, то есть именно вам предназначенный. Как бы это странно ни показалось, но мы, христиане, также создаем рекламу Христовому учению, но уже своей жизнью, поступками, поведением. Любой самый лучший продукт может быть дискредитирован, если о нем расскажет человек равнодушный, злой, унылый скептик. Иные христиане так бывают печальны от своей христианской жизни, что хочется пожалеть их в их мучениях. Есть одна причина, по которой верующие чувствуют себя несчастными. Это, как говорит Писание, если они надеются на Христа только в этой жизни. Ничто так не отталкивает от Иисуса, как не имеющие веры христианства. Унылые и обиженные на всех вокруг, сыпящие сарказмом прихожане поместных церквей, сами собой говорят всем: «Не ходите сюда, видите, какой я несчастный». Не менее сильной антирекламой вере будут конфликты среди детей Божьих, грех и обман. И что интересно, никогда не будут антирекламой Христу трудности, гонения, жертвенность, посты и молитвы, проявления даров Святого Духа. Истинная вера не оттолкнет никого во всех ее проявлениях, а вот неверие оттолкнет. Что же нам нужно? Понимание, что свет не нуждается в рекламе, ему нужно лишь дать возможность светить. И если позволяем Христу жить в нас, Он сам покажет себя миру. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, нам пишет человек, наш слушатель, женщина или мужчина, не знаю, как относиться к грехам, к которым все давно уже привыкли. Сплетни, раздражение, грех, лень. Можно ли обличать людей, поступающих так? И мне кажется, никто уже всерьез не считает это грехом. И слова обличения будут звучать впустую, и порой даже хуже, и врага себе приобретешь.
1: У этого вопроса есть две стороны. Первая сторона связана с оценкой явлений, которые названы в одной очень хорошей книге, которая недавно была издана, «Терпимые грехи». Джерри Бриджес, кстати, написал, очень рекомендую эту книгу. То есть у нас есть определенные категории грехов, к которым люди терпимо относятся. То есть они к ним привыкают, и они как бы понимают, что они проблемные, эти поступки, но не предпринимают достаточно усилий, чтобы от них освободиться. И поэтому люди завидуют, люди гордятся, люди сплетничают, люди раздражаются, люди осуждают друг друга. Люди внутри себя обижаются, насторожены и так далее. Множество всяких таких вещей, которые, ну вот, становятся естественной частью жизни людей, и против этого мало борьбы. Это первая сторона вопроса. И вторая – то, что касается обличения. Немножко по первой стороне. Значит, Священное Писание очень много говорит именно об этих характеристиках человеческой жизни, как о греховных явлениях, и специально предупреждает нас о том, чтобы мы могли серьезнейшим образом освобождаться от всего этого. Например, в послании к Ефесянам, 4 главе, мы читаем Божье указание о духовном росте, как человек духовно растет, и здесь сказано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». То есть человек, когда говорит что-то своим словом, будь это слово сказанное или написанное в текст-месседж или смс, вот, или же это в социальных сетях и так далее. То есть когда мы говорим что-то, то вот то, что мы говорим, Писание обязывает нам, чтобы оно служило назиданием в вере. Это главная цель всего того, что мы говорим. И поэтому абсолютно все, что не приносит назидание в вере, что продиктовано какими-то другими причинами, осуждение, сплетни, раздражение, гнев, всякие разные формы, вот все эти вещи, они греховны. И здесь сказано: не оскорбляйте Святого Духа Божьего. То есть когда человек, верующий человек, допускает в своей жизни эти вещи, то он угашает Святого Духа, он оскорбляет Святого Духа, который стремится побуждать его к другому, стремится побуждать его к настоящей жизни. В послании к Колоссянам мы читаем то же самое, где апостол, говоря о настоящей христианской жизни, о прогрессе христианской жизни, он говорит здесь конкретно: «Теперь отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами и облекшись нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». То есть в этом и заключается процесс освящения. То есть это серьезная вещь. Второй вопрос. Как к этому относиться, когда ты сталкиваешься с тем, что другие люди так поступают? В послании к Галатам в 6 главе есть очень важное место, которое помогает нам сформировать правильное отношение. Первый стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». То есть апостол предупреждает, когда мы видим других людей, поступающих греховно в какой-то сфере, в этой сфере особенно. Вы духовные, то есть те, кто живут духом, кто в этой сфере понимает, что это неправильно, что нам нужно бороться с этими вещами. Исправляйте такового, но сказано о двух условиях. Во-первых, в духе кротости, то есть не в духе гордыни, не в духе осуждения, не в духе превозношения, а в духе кротости. Суперважный вопрос. Если мы исправляем других без духа кротости, мы грешим против Бога. И мы не достигнем цели. И мы фактически ничем не становимся лучше этих людей. Мы их обличаем в одном, а сами грешим другим грехом. Вот почему многие люди, обличая, наживают врагов. Многие люди, часто случается так, что обличая, обличили без кротости. И это привело к войне, это привело к осложнениям, к проблемам. Некоторые люди говорят, главное правду сказать. Правду матку нужно прямо в лицо говорить. Писание так не говорит. Правда, она должна быть обличена в дух кротости. Здесь специально предупреждается, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. Почему здесь сказано так? Потому что тогда, когда мы видим, человек согрешает, мы склонны быть поглощенными его или ее грехом. И поэтому мы не наблюдаем за собой и сами впадаем в грех. В грех, как я уже сказал, отсутствие кротости. Или когда мы даже если с духом кротости подойдем и скажем человеку, а человек ответит нам, ну, не принимая нашего обличения. И вот здесь мы уже чувствуем себя оправданным в том, что мы можем этому человеку уже сказать не очень кротко. По этой причине, конечно, в этих вопросах нужно быть очень и очень осторожными, чтобы не давать место дьяволу. Помоги Господь нам в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

прекратится никогда. Количество благ не имеет значения. Однажды у всех –

0: встреч.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Нам не нужно стремиться устраивать шоу, чтобы люди уверовали в Иисуса. Нам нужен Бог, которого мы можем слышать сегодня, подчеркнул Николай Воскобойников в проповеди, посвященной духовному состоянию современной церкви и необходимости возвращения к искреннему покаянию. В основе послания прозвучала мысль о том, что церковь была создана Богом не ради внешних форм и человеческих инициатив, а как место его присутствия и славы. Проповедник напомнил слова из книги пророка Иеремии: «Слово мое не подобно ли огню, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?», а также текст из послания к евреям о живом и действенном Слове Божьем, которое судит намерения сердца. Особое внимание Николай Воскобойников уделил тому, что сегодня многие христиане стремятся соответствовать духу времени, подстраивая церковь под ожидания общества. По его словам, желание выглядеть современно нередко приводит к утрате духовной глубины. Проповедь прозвучала на российской конференции РЦХВЕ. В Южной Корее растет беспокойство среди христианских лидеров из-за популярности гаданий, астрологии и шаманских практик среди верующих. Поводом для обсуждения стало недавнее исследование, показавшее, что каждый пятый протестант, регулярно посещающий церковь, за последние 3 года обращался к шаманским услугам. Кроме того, примерно 1/4 членов церкви заявили, что не видят серьезной проблемы в ношении талисманов и амулетов. Южнокорейские пасторы и богословы называют это явление шаманизацией веры. Шаманские практики, гадания, гороскопы, амулеты и саджу, корейская система предсказаний по дате рождения, существуют в корейской культуре уже много веков. Однако сегодня они становятся особенно популярными благодаря YouTube, социальным сетям, онлайн-сервисам и искусственному интеллекту. Многие молодые люди воспринимают подобный контент не как религию, а как развлечение. Новые исследования в США показали, что большинство людей, которые уходят из христианства, делают это прежде всего потому, что перестают верить в учение своей религии. Это оказалось более важной причиной, чем церковные скандалы, политические споры или негативный опыт в церкви. К такому выводу пришли сразу 2 крупных исследования – американского центра Pew Research и организации PRRI, сообщает Relevant. Согласно данным Pew Research Center, 46% американцев, покинувших религию своего детства, заявили, что сделали это потому, что перестали верить в ее учение. Среди тех, кто сегодня вообще не относит себя ни к какой религии, этот показатель достигает 51%. Авторы исследования отмечают, что многие привыкли объяснять религиозный спад в США другими причинами – политизацией церкви, лицемерием, скандалами или эмоциональным выгоранием. Однако новые данные показывают, что в центре проблемы находится именно вопрос веры. Министерство туризма Израиля официально утвердило масштабную программу по привлечению христианской молодежи. В течение 2026 года страну посетят 8000 паломников из разных стран мира. Данная инициатива направлена на укрепление культурных связей и поддержку туристической отрасли. Программа предусматривает посещение ключевых библейских мест в Иерусалиме и Галилее. Участники смогут принять участие в волонтерских проектах и образовательных семинарах. Правительство выделило значительные средства на обеспечение безопасности и комфорта гостей. Организаторы ожидают рост интереса к региону со стороны западных молодежных общин. Власти страны подчеркивают важность сохранения статуса Израиля как центра мирового паломничества. Создатели ИИ-модели Cloud провели встречи с представителями христианства, иудаизма, индуизма, сикхизма и мормонской церкви в попытке найти этические принципы для искусственного интеллекта. После серии закрытых встреч с христианскими лидерами представители компании вместе с сотрудниками OpenAI приняли участие в межрелигиозном круглом столе Faith a Covenant в Нью-Йорке, где обсуждали этику искусственного интеллекта с представителями сразу нескольких мировых религий. В апреле компания организовала серию встреч и ужинов с 15 христианскими лидерами, чтобы обсудить духовное развитие Cloud и получить советы по вопросам морали и поведения ИИ-систем. Проблема в том, что создать универсальную систему морали оказалось намного сложнее, чем ожидали разработчики генеративного ИИ. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. То меньше желает, тому больше дается. Было три брата. Ничего больше не имели они на белом свете, кроме одного грушевого дерева, и стерегли то дерево по очереди. Один оставался подле груши, а двое других уходили на поденщину. Однажды Бог послал ангела посмотреть, как живут братья, и если плохо, то наделить их лучшим пропитанием. Ангел Божий сошел на землю, обратился в нищего и, подойдя к тому, который оберегал дерево, попросил у него одну грушу. Этот сорвал из своей доли, подал ему и говорит: «Вот тебе из моей доли, и из братниных не могу тебе дать». Ангел поблагодарил его и удалился. На следующий день остался другой брат стеречь дерево. Опять пришел ангел и попросил одну грушу. И этот сорвал ему из своей доли, подал и говорит: «Вот тебе из моей доли, из братниных не могу тебе дать». Ангел благодарил и ушел. Когда настал черед третьему брату оберегать дерево, опять подошел ангел и попросил уделить ему одну грушу. И третий брат сорвал из своей доли, подал ему и говорит: «Вот тебе из моей доли, из братниных не могу тебе дать». Когда настал четвертый день, ангел сделался монахом, пришел рано поутру и застал всех троих братьев подле избы. «Идите за мною», — сказал им ангел, — «я наделю вас лучшим пропитанием». Они пошли за ним, не говоря ни слова. Приходят к большому бурливому потоку. «Чего б ты желал?» — спросил ангел старшего брата. Он в ответ: «Чтобы из этой воды сделалось вино и досталось бы мне». Ангел перекрестил посохом ручей, и вместо воды потекло вино. Тут приготовляют бочки, тут вино наливают. «Вот тебе по твоему желанию», — сказал ангел старшему брату и оставил его на том месте, а с двумя другими пошел дальше. Вышли они на поляну. Всю поляну голуби прикрыли. Тогда спросил ангел среднего брата: «Чего ты желаешь?» «Чтобы все это были овцы и принадлежали бы мне». Ангел Божий перекрестил поле своим посохом, и на место голубей явились овцы. Откуда взялись овчарни? Одни бабы доят, другие молоко разливают, третьи снимают сливки, иные сыр делают, иные масло топят. «Вот тебе по твоему желанию», — сказал ангел. Взял с собой младшего брата, пошел с ним по полю и спросил: «А тебе чего бы хотелось?» «Мне ничего другого не надо, только бы дал мне Господь жену от праведной христианской крови», — тогда сказал ангел. «О, это нелегко достать. На всем свете только и есть три такие: две замужем, а одна девица, и за ту двое сватаются». Идучи долго, пришли они в один город, в котором был царь, а у него дочь от праведной христианской крови. Как пришли в город, сейчас к царю, просить у него невесту, а там уж сватают за нее два царя. Стали они свататься. Когда увидел их, царь сказал своим приближенным: «Как же теперь быть? Эти цари, а эти словно нищие перед ними». «А знаете ли что?» — сказал ангел. «Сделаем-ка так. Пускай невеста возьмет три лозы и посадит их в саду, назначив каждому из женихов, какую хочет. На чьей лозе будут поутру гроздья, с того пускай и выйдет замуж». Все на то согласились. Царевна посадила в саду три лозы и каждому назначила свою. Глянули поутру, а на лозе бедняка гроздья. Тогда царь, нечего делать, отдал дочь свою младшему брату и обвенчали их в церкви. После венца отвел их ангел в лес и оставил там. Здесь жили они целый год. А когда исполнился год, сказал Господь ангелу опять: «Пойди, посмотри, как живут те сироты. Если в нужде, надели их больше». Ангел спустился на землю, обратился опять в нищего, пришел к тому брату, у которого поток лился вином, и попросил у него чашу вина, но тот отказал ему, говоря: «Если всякому давать по чаше, так вина не достанет». Когда услышал этот ангел, тотчас перекрестил посохом и полился поток, как прежде, водою. «Нет же тебе ничего», — сказал он старшему брату. «Ступай,
под свою грушу, стереги ее. Затем удалился оттуда ангел, пришел к другому брату, у которого все поле овцы прикрыли, и попросил у него кусок сыра, но тот отказал ему, говоря, «Если всякому давать по куску, так и сыра не достанет». Когда услышал это ангел, тотчас перекрестил посохом поле, и на место овец вспорхнули голуби. «Нет же тебе ничего», — сказал он среднему брату. «Ступай под свою грушу, стереги ее». После этого пошел ангел к младшему брату посмотреть, как он живет. Приходит, а он с своей женой живут в лесу, бедно, в хижине. Ангел попросился к ним переночевать. Они охотно от всего сердца его приняли и стали упрашивать, не поставить им того в вину, что они могут угостить его так, как бы желали. «Мы люди бедные», — говорили они. «Ничего», — отвечал ангел, — «я доволен тем, что есть». «Что будешь делать?» Муки у них не было, чтобы замесить настоящий хлеб. Так они толкли древесную кору и из той приготовляли хлеб. Такой-то хлеб замесила теперь хозяйка для своего гостя и посадила в печь. Стали они разговаривать. После глядь, готовы ли, а перед ними настоящий хлеб. И такой славный, так поднялся высоко. Увидя то, муж с женой возблагодарили Бога. «Слава тебе, Господи, что можем угостить странника!» Подали хлеб гостю, принесли кувшин с водою и только стали пить, а в кувшине вино. В то время ангел перекрестил своим посохом хижину, и на том самом месте стал царский дворец, а в нем всего много. Ангел благословил их и оставил там, и прожили они счастливо весь свой век.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Ярл Николаевич Пестин.
2: Сегодня давайте познакомимся с одним замечательным человеком, о котором в Библии сказано, что он был человек по сердцу Божьему. Речь идет о царе Давиде. Об этом мы читаем в Ветхом Завете Библии. Его захватывающая история начинается, когда он был помазан царем над израильским народом. Господь говорит пророку Самуилу: «Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Исею, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». У этого человека Исея было 8 сыновей, и одного из них Бог избрал, один из них оказался приготовленным к царствованию, человек по сердцу Божьему. Который из них мог бы быть им? Когда Самуил пришел к Исею и пригласил сыновей его к торжественному богослужению, то никто не подумал включить самого младшего сына Исея, белокурого пастушка. Как для отца, так и для братьев было совершенно естественно думать, что младший здесь тут уже ни при чем. И Иессей подводил к пророку Самуилу 7 своих сыновей. Но Самуил должен был сказать: «Никто из этих не избрал Господь». И тогда Самуил спрашивает Иессея: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иессей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иессею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал Иессей, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». Для всех это оказалось полной неожиданностью. Каково было удивление, когда Самуил должен был обойти остальных и избрать именно Давида. Интересно отметить, что 7 сыновей своих Иессей представил Самуилу, и 8, которого он не привел, оказался именно этим избранником Божьим. И какой был это человек, о котором Бог мог сказать: «Он человек по сердцу моему»? Что он из себя представляет? С таким именно человеком мы и желаем познакомиться и узнать, кому Бог благоволит, через какого человека Бог совершает свое дело. По всей вероятности, все 7 сыновей Иессея были во всех отношениях прекрасными и толковыми молодыми людьми. Такое они производили впечатление на людей. Как часто мы думаем, что представительный вид или особое даровитость человека является доказательством, что человек пригоден для Божьего дела. Но дело не в том, как выглядит человек, не в том, что он имеет от природы, но в его преданности и верности Богу. В этом же контексте Господь говорит Самуилу о старшем сыне Иессее: «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отрынул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Хотя это отнюдь не значит, что незначительный внешний вид является признаком Божьего одобрения, это говорит, что вообще внешность человека, его способности, интеллект, воспитание и образование не определяют, угоден ли он Богу или нет. Тут подчеркивается факт, что Бог смотрит внутрь человека, в сердце его. Мы знаем, что в избрании такого человека есть 2 стороны – божественная, когда Бог его избирает, и человеческая. Человек со своей стороны должен откликнуться, когда Бог его зовет. Обращая внимание на первую сторону, то есть Божью, мы обнаружим, что Бог руководствуется совершенно иными принципами, чем человек. Вот почему Божье избрание идет совсем вопреки человеческим мнениям о том, кого Бог может употреблять. У Давида было несколько качеств, которые делали его по сердцу Божьему. Например, его смирение. Он всякий раз готов был признать свою вину. не делая никакие либо извинения или обвиняя других. Всегда об этом он молил Бога: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». Его стремление было во всем угождать Богу, и его одним желанием было, чтобы Бог был прославлен во всем. Большая часть псалмов, псалтыря, написана царем Давидом, и во всех видна одна тема – прославление Бога. Сегодня Бог ищет таких людей, чьи сердца всецело преданы Ему. Это те, которые смирились перед Господом. Они сокрушены духом и трепещут пред Словом Его, хотят исполнить Его волю. Таких Бог ищет и желает благословить. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Но ты, мой друг, спрашиваешь, как я могу иметь такое сердце? Я хочу быть этим человеком, человеком по сердцу Божьему. Ответ только один. Бог должен это совершить, и Он готов это сделать. Грех нас полностью испортил, и потому угодить Богу наша человеческая плоть никак не может. Бог имеет с нами дело только по благодати, через заслуги Иисуса Христа. Давид, о котором мы сегодня говорили, и который был этим человеком по сердцу Божьему, говорит в одном из своих псалмов: «Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает». Скажи Господу, что ты хочешь иметь такое сердце, и Он готов ответить тебе. Давид, когда согрешил и не испытывал той радости, которую он имел в Боге, и

0: важное в нашей жизни.
1: По сердцу Бога мужем был Давид. Но как же так? Ведь он грешил ужасно. Его привлек чужой супруги вид. Велением его был муж ее убит, отправленный где более опасно. Но неужели слово Божье ложь? И Бог на ветер произносит фразы? Такое и подумать нам грешно. Оно всегда правдиво и верно, раз породил его премудрый разум. Так в чем же смысл таинственных сих слов? Не в том ли, что Давид не побоялся сам письменно для будущих веков и поколений через слог псалмов открыть свой грех, подробно в нем признался, оплакал грех, открыв его Творцу, и ни минуты не имел покоя, пока все дело не привел к концу, его представив высшему лицу, пока сам Бог прощения удостоил. О, если б мы могли вот так, как он, без страха, оговорок и извинений, открыть свой грех, чтоб он мог быть прощен, хотя на нас глядят со всех сторон, склониться перед Богом на колени и изложить в подробностях грехи отчаянным и сокрушенным слогом, хотя они, как у царя, плохи, и мы давно не знаем глаз сухих. Мы тоже были бы по сердцу Бога.
2: Как будто

0: Ну вот и все. Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».